0: сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси переменная облачность и без осадков. Жарче всего в Бресте и Гомеле до плюс 31. В Могилеве 25-27 тепла, в Гродно и Витебске плюс 27-29 и в Минске днем до плюс 27 и без дождей.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси переменная облачность и без осадков. Жарче всего в Бресте и Гомеле, до плюс 31. В Могилеве 25-27 тепла, в Гродно и Витебске плюс 27-29, и в Минске днем до плюс 27 и без дождей.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Детская реклама.
1: Нападающий проходит по флангу. Навес. Недоспешный момент.
2: Час. Лидское премиум.
3: Размерное уживание пива шкодит вашему здоровью.
0: А дальше?

0: Короткая реклама.
1: Нападающий проходит по флангу. Навес. Недоспешный момент.
2: Час. Лидское премиум.
3: Размерное уживание пива шкодит вашему здоровью.
0: А дальше хит за хитом.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси переменная облачность и без осадков. Жарче всего в Бресте и Гомеле до плюс 31. В Могилеве 25-27 тепла, в Гродно и Витебске плюс 27-29 и в Минске днем до плюс 27 и без дождей.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Четкая реклама.
1: Нападающий проходит по флангу. Навес. Недоспешный момент.
2: Час. Лидское премиум.
3: Размерное уживание пива шкодит вашему здоровью.
0: А дальше хит за хитом.
4: Юнистар. Хит за хитом.

0: Дальше проходит по флангу. Навес.
1: Недоспешный момент.
2: Час. Лидское премиум.
3: Размерное уживание пива шкодит вашему здоровью.
4: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
2: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Встречи с сябрами всегда по отличному поводу. Где ты чувствуешь поддержку друзей. Где наши голоса звучат как один. И согревает тепло настоящей дружбы. Сябры, когда собираются свои. Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.
0: А дальше хит за хитом.
4: Радио Юлиста.

0: короткая реклама.
1: До 100 рублей фрибет БТРа. До 100 рублей фрибет БТРа.
2: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: команде. Партнер шоу «Кондитерская фабрика. Красный пищевик».
1: Добро пожаловать к нам на фабрику! Я Звездный Джойц, и каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет «рутина», но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойцы. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь – все, что вы так любите. Джойцы – настроение на максимум.
2: Зарядная станция.
0: Вы слушаете

Доброе утро. В Беларуси 7.00. С новостями Александр Романов. Почти 70 человек заблудились в лесах Беларуси с начала лета. Среди них 9 детей. Большинство потерявшихся удалось найти. Об этом рассказали в МЧС. Спасатели рекомендуют белорусам, прежде чем отправиться в лес, обязательно сообщить об этом близким. Отказаться от камуфляжной одежды в пользу яркой, потому что красные, желтые или оранжевые вещи значительно облегчают поиски. Важно взять с собой в лес полностью заряженный мобильный телефон, пауэрбанк, запас воды, немного еды, спички, фонарик и необходимые лекарства, пишет СБ «Беларусь сегодня». Больше 5500 целевиков зачислили вузы Беларуси в эту приемную кампанию. Об этом рассказал первый замминистра образования Александр Баханович. По его словам, исходный план приема выполнили на 90%. Среди популярных направлений у целевиков – инженерно-техническое, педагогическое, аграрное и медицинское, пишет

0: СБ «Беларусь сегодня». И к зарубежным новостям. Дональд Трамп потребовал от стран Персидского залива компенсировать расходы США на их защиту от Ирана. Такое заявление американский президент сделал во время общения с прессой по поводу возобновления ударов по Исламской Республике. По словам Дональда Трампа, платить будут те государства, которым помогает Америка. Среди них Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар. Также американский лидер заявил, что США хотят уничтожить военные возможности Ирана в районе Ормузского пролива и лишить Тегеран контроля над этой стратегической армией. При этом Трамп все еще считает возможной сделку с Исламской Республикой, сообщает Newsbuy. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 26 копеек, доллар США 2 рубля 86 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 72 копейки. И в завершении выпуска сборная Испании по футболу в финале чемпионата мира. Накануне она одолела сборную Франции со счетом 2-0. Голы на счету Айарсабаля, он забил пенальти, и Пора. Сегодня вечером станет известен второй финалист. В 22:00 на поле выйдут сборные Англии и Аргентины. На этом пока все новости. Через несколько секунд о погоде. По информации сайта «Погода.бай», в Бресте сегодня днем до 31 градуса тепла, в Витебске обещают плюс 26, в Гомеле – 30, в Гродно – плюс 29, в Могилеве обещают 27 тепла, в Минске сегодня будет 28 градусов, а выше нуля и солнечно. Какой бы ни была погода, подходящий образ вы найдете на «Ламода». Остин, Села, Зарина, Ньюм и другие бренды со скидками до 60%. «Ламода» – твой гид по стилю.
1: Партнер прогноза погоды «Ламода». Твой гид по стилю.
2: Летняя распродажа на «Ламода». До 19 июля. Кроссовки «Адидас», «Найк», «Нью Бэланс» со скидками до 60%. Подробности на «Ламода Бай» и по телефону 8044-784-84-84.
3: Юнистар. Хит за хитом. Весь день.

0: для детей старше 16 лет.
1: Прямо сейчас мы вам расскажем невероятные факты.
2: Про человеческий организм, возможно, вы об этом и не знали, а сейчас подумайте.
1: А возможно, знали.
2: Ну, ничего себе, вот это я дал, конечно. Итак, первый интересный факт.
1: Давай.
2: Кости человека в 4 раза прочнее бетона. Ну, представляешь, бетон и вот.
1: Вот кто-то дачку себе построит.
3: Ну, кость ляжет точно для этого.
2: А кто-то нарывается для того, чтобы проверить, так ли это, но вы там поаккуратнее. Затем, по поводу нашего желудка интересный факт. Оказывается, желудочная кислота настолько сильна, что она может растворить металл. Представляешь, то есть неважно, что ты ешь, все равно все переработает.
1: Ну, слушай, опять же, все для дачи.
2: Хозяйственный ты человек.
1: И дом строит, значит, и вот, пожалуйста, тебе... Если отходы какие-то по материалам пошли, ты скормил мужу или жене, да,
2: и не нужно вызывать отдельную машину, да?
1: Слушай, а поэтому вот иногда говоришь, что ты мне такое тут наготовила? Да ладно.
2: Переварится, не переживай.
1: Ешь гвозди, да.
2: Приблизительно так. Ребят, и самый интересный факт. Есть одно движение, при котором задействовано аж 17 мускулов.
3: Ну, давай.
2: Ну, как будто бы, да, можно в тренажерку не ходить. И знаете, в каком случае? При улыбке. Когда мы улыбаемся, задействован нашим организмом аж целых 17
3: мускулов.
2: Я
3: вот утром еду в метро, никто не улыбается, и все не накачанные, все какие-то рыхлые.
1: А Летова, ты правильно сказала, а в тренажерку можно не ходить.
2: Да. Улыбаемся хорошо.
4: Партнер шоу «Сеть АЗС» «Газпромнефть». Почему ты такая счастливая?
5: Потому что наполняю лето баллами сетью АЗС «Газпромнефть».
4: Заправляйтесь от 20 литров с картой лояльности разом с нами и получаете до 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 6 августа 2026 года. Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
5: Юнистар.
0: Юнистар. Хит за хитом.

0: По информации сервиса Яндекс.Карты, ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Это значит, что дороги свободны.
1: Реклама. АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Слуцк. Улица Ленина, 96В. Подробности на «Бутик Авто Бай».
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер вашего летнего настроения – бренд «Good Mix».
5: Шоколадный батончик «Good Mix». Так звучит лето.

0: кондиционеры MDV не подводят, не простужают и не пересушивают воздух. MDV для тех, кто не любит кондиционеры или уже любит MDV.
1: Реклама.

0: Информация о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Только в июле в гипермаркете Билл скидки на спецодежду 10%, а на товары для рыбалки 20%. Ждем по адресу гипермаркет Билл, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Билдшоп.бай. Телефон 599-69-69.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа цирк «Шапито 13 метров» совместно с Гомельским государственным цирком по улице Мазурова 112 возле Ледовой арены представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
2: Это была реклама.
4: Доброе утро. В Беларуси 7.26. Сейчас новости коротко. Первые репетиции и технические испытания света прошли на главной площадке фестиваля «Славянский базар» в Витебске. Напомню, церемония открытия форума пройдет завтра. 4700 достигло число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщил председатель парламента страны. При этом больше 17 тысяч человек лишились своих домов. Скелет динозавра продали в США за рекордную сумму. Речь про 50 миллионов 130 тысяч долларов. Останки динозавра 5 лет назад обнаружил на своем участке обычный фермер. О спорте. Первый полуфинальный матч состоялся на чемпионате мира по футболу. Франция уступила Испании 0-2. К новостям компании. 20 лет исполнилось магазинам «Простор». В честь дня рождения в магазинах Минска, Логойска и Бобруйска выгодные предложения для всей семьи. 17 и 18 июля на все полуфабрикаты, мариновки, фарши и колбаски собственного производства 20% возвращается на карту впрок. Подробнее простор.бай, телефон 44-523-33-33. На этом пока все новости. Через несколько секунд о погоде.
5: Партнер новостей – автомобили «Хавейл».
6: Обновленные кроссоверы «Хавейл» уже в Беларуси.

0: 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
1: По информации сайта «Погода.бай», в Бресте сегодня днем до 31 градуса тепла. В Витебске обещают плюс 26, в Гомеле – 30, в Гродно – плюс 29, в Могилеве обещают 27 тепла. В Минске сегодня будет 28 градусов, а выше нуля и солнечно.
2: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Мидея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат Стор».

0: говорить на такие романтические темы.
1: Причем научно доказанные, не то, что мы тут сами выдумали после наблюдений. Итак, что же выяснили ученые?
0: Давай.
1: Что, во-первых, мужчины влюбляются быстрее.
0: Ага.
1: Им буквально нужен на один месяц меньше. Ну, то есть, если на первом свидании он сказал тебе... ты прекрасна, а на втором признался в любви, это не значит, что он какой-то там бездумный, а это значит, что просто эволюция подсказывает ему, что нужно действовать быстро, здесь и сейчас.
0: Слушай, ну если на один месяц, как ты говоришь, меньше, получается, что мужчина в отпуске может влюбиться, а для женщины это так, увлечение.
1: Ну, приблизительно так. А ты знаешь, на самом деле мы с мужем, когда начали встречаться и потом пытались обозначить эту дату, ну вот когда начались наши отношения, понимаешь, он честно говорил, что в апреле, а я честно предполагала, что в начале июня, понимаешь?
0: А год, 1900 какой-то.
1: Погоды просто не было. Смотри, какой интересный второй факт.
0: Давай.
1: А вот женщины любят и чувствуют сильнее. Да, мы выбираем дольше, да, нам нужно больше времени, но если мы тебя нашли, ну все, тебе...
0: Ты уже хрен, ты куда денешься, да? Понятно.
1: Абсолютно так, мы тебя уже так залюбим. Но самое еще один...
0: почему ты говоришь «мы»? Это кто вы?
1: Мы, женщины, залюбим вас, мужчин. Мы, женщины, вас, мужчин. Так, в общем и целом...
0: Или ты это про себя и маму свою? Мама, смотри, какого мужичка нашла. Вот я его залюблю. Да, кстати, достойный.
1: Да, и вам уже никуда не деться.
0: Никуда не
1: и
0: деться.
1: Мы будем часто об этом говорить. И мы будем больше вам звонить и показывать свою любовь. Но знаешь, в чем весь такой интересный момент? Это следующий пункт. У женщины любовь достигает пика в начале брака.
0: Ага.
1: Вот мы когда штамп в паспорте ставим, ну так тебя любим, просто вообще в огне.
0: Ну да, потом через недельку понятно, что кто-то накосячил и совершил ошибку, да-да.
1: Абсолютно верно.

0: партнер-шоу компания «Белтелеком».
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Радио «Юнистар».
3: «Юнистар».
4: «Юнистар».
0: «Хит».

По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Это значит, что дороги почти свободны. Небольшой затор на улице Сурганова от Платонова до Куйбышева, а также на внешней кольцевой от Байкальской до Нестерова.

0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Для детей старше 16 лет.

0: сегодня в 5 вечера по дороге домой.
1: Реклама.
2: Июль. Миля жарит цены. Скидки до 50%. Краска для любых работ. Скидка до 30%. Керамогранит Грейс всего 29 рублей. Подробнее на Миля Бай. Телефон 7741.
3: Бриллиантовые комплименты от Белювелирторг и Кристалл. Только по 31 июля. Настоящие бриллианты в подарок при покупке изделий Кристалл от 500 рублей. А еще бонусы и роскошное предложение на украшения с бриллиантами. Особенное лето ждет вас в Белювелирторг.
4: Ярмарка «Любимая Индия» снова в Минске. Здесь вы найдете большой ассортимент индийских товаров на любой вкус. Чай, специи, украшения и одежда, а также многое другое. Минск, проспект Дзержинского, 91, возле супермаркета «Алми» с 16 по 26 июля.
5: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
6: Меня зовут Сергей Михайлович. Я руководитель компании. Когда команда работает быстрее, быстрее движется и бизнес. Поэтому важно, чтобы сотрудники тратили время на выполнение задач, а не на поиск информации. С этим помогает ИИ-помощник «Нормативка Бай».
7: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Кофе купил.
10: Вернулась.
9: Билеты в кино.
10: Вернулась.
9: Поужинали.
10: И это вернулось.
9: Что у тебя постоянно возвращается?

0: 20.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер вашего летнего настроения – бренд Good Mix.
2: Шоколадный батончик Good Mix. Так звучит лето.

0: для детей старше 16 лет.
1: Зарядная станция.
2: Итак, мальчишки и девчонки, а также их родители. Сейчас у нас стоп-спойлер. Сыграть вы не хотите ли?
3: Да, а мне почему-то очень хотим.
4: Словом, жаждем.
3: Кормители.
2: Ну, Летва, я понимаю, что ты о наболевшем.
3: Ну, есть, хочется.
2: Но нужно отвлечься, нужно все-таки про игру.
3: Ну, сыграем тогда нашу игру стоп-спойлер. Предлагаем вам очень внимательно сейчас слушать спойлер от Сафронова и остановить его ровно в тот момент, когда вы понимаете, что за фильм он описывает. Название картины нам в Телеграм срочно отправляйте. 29-610-9950. Будете быстрее остальных, подарок ваш.
2: Да. Ну, давайте начинать. Можно еще перед стоп-спойлером я еще маленький спойлер скажу?
3: Давай.
2: Сейчас я когда девчонкам говорил, какой фильм сегодня буду описывать, Летва сказала, наверное, все в детстве смотрели этот фильм. Вот маленькая подсказка сразу вам. Поехали! Итак, первые кадры. Мальчик просыпается. Мы видим крупным планом его лицо. Он в голубой пижаме лежит на постели, застеленной голубой наволочкой. У него рядом книга открытая. Вероятно, он читал ее перед сном. Вероятно, ему снилось что-то из этой книги.
3: Дальше мы видим этого же мальчика. Видимо, слава богу. Слушай, я в шоке. Ты вот сказал, конечно, подсказку, да? Ну, и знаешь, что началось? Один дома.
2: Нет, подожди, правильный ответ есть, что ты меня остановила?
3: Конечно. Я бы не останавливалась, если бы не было. А вот из неправильных. Один дома, Питер Пен, Малыш и Карлсон, Приключения электроника. В общем, все повспоминали, что смотрели в детстве.
2: Но это гораздо более, мне кажется, детский проникновенный фильм, потому что фильм о мечтах и о силе мечты. Фильм 84-го года «Бесконечная история». Совместное производство ФРГ и США. Посмотрите, точно сразу вспомните свое детство. И мелодия оттуда, запоминающаяся от саундтрека, он, конечно же, как только он начинает звучать, я сразу же погружаюсь вот там в свои 6-7, наверное, лет, вот так как-то.

Шоу «Зарядная станция» в отпуске. Пока в эфире лучшие моменты года. Самые яркие шутки и хиты для вашего энергичного утра. А уже 10 августа новый сезон, новое настроение.

0: Кондитерская фабрика «Красный пищевик».
1: Добро пожаловать к нам на фабрику! Я Звездный Джойц, и каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет «рутина», но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойцы. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь – все, что вы так любите. Джойцы – настроение на максимум.
2: Зарядная станция.
3: Реклама.
4: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
5: Зачем?
4: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
6: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам «Виза Альфа-Банка». Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
7: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
8: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
9: ЭОС, ЭОС, ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС.
10: Девочки, вы это видели? Я только зашла, а у меня уже полные руки пакетов. ТЦ Аутлета. Сейчас сезонные распродажи. Это слишком выгодно, чтобы проходить мимо. Встречаемся на проспекте Жукова, 44. Успейте забрать свое, пока все не разлетелось. Подробности на сайте outleta.by и по телефону код 29 157 57 50.
3: Остался всего один рекламный ролик.

0: получили 12 лауреатов. И впервые за всю историю конкурса большинство из них – женщины. Среди них директора сети ресторанов «Макбай» Виктория Данько, группа компаний «Дианест» Валентина Михасенко, международной лаборатории «Хеликс» Юлия Гуляева, генеральный директор предприятия «Энергокомплект» Надежда Подгайская и другие. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 26 копеек, доллар США 2 рубля 86 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 72 копейки. И в завершение выпуска. Испанские ученые нашли сахар, эритрулозу, в космосе. Этот вид сахара входит в состав малины, а еще его используют при приготовлении мороженого. Ранее такие биологически важные сахара, как рибоза и глюкоза, находили в метеоритах и в астероиде. Ученые предполагают, что часть запасов сахара на Земле могла иметь внеземное происхождение. На этом пока все новости. Через несколько секунд о погоде. По информации сайта «Погода.бай», в Бресте сегодня днем до 31 градуса тепла, в Витебске обещают плюс 26, в Гомеле – 30, в Гродно – плюс 29, в Могилеве обещают 27 тепла, в Минске сегодня будет 28 градусов, а выше нуля и солнечно.
1: Партнер прогноза погоды – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Мечтали о бриллиантах? «Белювелирторг»!

0: 500 рублей и мега-бонусы и скидки. Подробнее на beeldealer.by и по телефону 029-395-7395.
1: Хит за хитом. Весь день.

еще только влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: грешишь на судьбу и на карму, но только...
1: Для детей старше 16 лет.
2: В удивительной практике, которую ввели в Швейцарии сейчас.
3: В Швеции.
2: О, в Швеции, да?
3: Да, в Швеции. Угу. Ну и там на букву Ш. Шо, что
2: да.
3: Швеция стала первой страной, где врачи выписывают путешествия для улучшения здоровья. Такой отпуск, как лекарство.
4: Ну, на первый взгляд это звучит как абсурд какой-то, но на самом деле путешествие действительно укрепляет иммунитет, потому что нам приходится адаптироваться. Из-за этого там иммунитет начинает быстрее и сильнее защищаться.
2: Нам приходится адаптироваться, Демидовой, когда отпуска нету, когда
4: тоже верно.
2: Не выписывают. Тогда тоже все адаптируется и укрепляется.
3: Ребят,
2: вообще.
3: Ну какая классная тема.
2: Да.
3: Отпуск как лекарство.
2: Можно, понимаешь, ну отпуск как лекарство, конечно, хорошо.
3: Хорошо.
2: Но можно же расширить вот этот вот спектр терапии. Можно, например, выписывать, ну отпуск это как бы уже такое, это серьезно.
3: Что ты выпишешь?
2: А, ну если такой легкий насморк, простуда, можно выписать просто встречу с друзьями. С пятницы на субботу.
3: Почему у тебя не было дома вечером?
2: Лечился.
3: Само собой.
2: Пришел здоровый.
3: Да, сразу. Слушай, а депрессии помогает, не знаю, покупка новых туфелей или курточки какой-нибудь красивой.
4: Ой, как
3: смехом.
2: Не, ну слушай, ну после того, как я свою простуду полечил с пятницы на субботу, конечно, нужно выписать тебе что-то. Безусловно.
3: Да, так что классно. Слушай, если, не знаю, вот ты, например, купил себе квартиру, да, в кредит. Но это ж вообще, это работает как лекарство для бессмертия.
2: Ну да, ты как минимум на лет 20 ты проживешь, 25, 100%. Вообще, я хочу тебе сказать, что вот ты сейчас про Швецию расскажешь, только там выписывают отпуск. А вот я тебе скажу, что жена моего товарища Василия Юрьевича, она еще дальше пошла. Она тоже... его лечит, там просто ему выписывает. Да. Причем она, я тебе сразу скажу, она и диагноз ставит. Она ему говорит: Вася, ты что, больной? И она сразу начинает, потом сразу же начинает выписывать, и он выздоравливает моментально.
3: Просто доктор дома.
2: Да.

0: Партнер шоу «Сеть АЗС «Газпромнефть». Почему ты такая счастливая?
1: Потому что наполняю лето баллами сетью АЗС «Газпромнефть».
0: Заправляйтесь от 20 литров с картой лояльности разом с нами и получаете до 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 6 августа 2026 года. Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
2: Это радио.

По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Самый крупный затор на Ленина от пешеходного моста до Кирова. Около 4 минут придется потратить, чтобы проехать по Долгиновскому тракту от Новаторской до Орловской, а также от Пригородной до Орловской.

0: Небольшая пробка и на проспекте Дзержинского от Ещерса до Гурского.
1: Зарядная станция. Зарядная станция.
2: Партнер дорожной информации — компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Реклама. Июль. Миля жарит цены. На все садовые качели скидка до 15%. Еще больше.

0: Больше товаров на Милябай. Справки по телефону 7741.
1: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
2: Ярмарка «Любимая Индия» снова в Минске. Здесь вы найдете большой ассортимент индийских товаров на любой вкус. Чай, специи, украшения и одежда, а также многое другое. Минск, проспект Дзержинского, 91, возле супермаркета «Алми» с 16 по 26 июля.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
4: Ваш кот точно скажет «Мур». На 21 век Бай сухой корм для кошек Primordial. 6 килограммов, всего 108,99. Скидки на товары для животных до 40% по 26 июля. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.

0: Более 1000 болельщиков разделят это масштабное событие, и ты можешь стать его частью. Живые эмоции и вкусная еда. 19 июля в ресторане пивоварня «Друзья». Успей забронировать на сайте друзья.бай.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
2: Партнер препарат Смектосорб.
3: Праздники, пикники, конечно, хорошо. Но веселье может испортить расстройство кишечника.
4: Смектосорб для лечения острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Не требует разведения водой. Это уже готовая суспензия для приема. Смектосорб. Диарея в ловушке.
5: Реклама. Лекарственный препарат. Ознакомьтесь с инструкцией, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные эффекты. Не рекомендуется применение во время беременности и в период кормления грудью. У детей с острой диареей препарат должен применяться в комплексе с предварительным приемом орального ретротационного раствора. У взрослых регидратация назначается при необходимости. Имеется ограничение в продолжительности приема. Максимум 7 дней. Производитель СП ООО «Фармон».

0: представляет компания «Эос Матрасы».
1: «Эос! Эос! Эос!» Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай» в рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Это «Юнистар».
2: «Юнистар».

0: Партнер новостей «Автомобили Хавейл».
1: Обновленные кроссоверы Хавейл уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей Хавейл уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
2: По информации сайта «Погода.бай», в Бресте сегодня днем до 31 градуса тепла. В Витебске обещают плюс 26, в Гомеле 30, в Гродно плюс 29, в Могилеве обещают 27 тепла. В Минске сегодня будет 28 градусов, а выше нуля и солнечно.
0: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Мидея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат Стор».

0: можем рассказать о том, когда появилась математика и в каком, собственно, виде она была раньше. Итак, друзья мои, смотрите, провели ученые исследования и выяснили, что около 8 тысяч лет назад люди уже владели простой математикой. Дело в том, что нашли какие-то керамические плиточки, и на них были рисунки.
1: Так.
0: И на рисунках этих... рисунки цветов.
1: А-а.
0: И, значит, очень было четко последовать между, значит, например, на первом рисуночке там два лепесточка, потом идет четыре, и идет на увеличение это
1: как
0: все.
1: Как будто бы геометрическая прогрессия.
0: Да, да, да. То есть, ну, абсолютно такая последовательность математическая.
1: Так.
0: И они пришли к выводу.

0: Сашка,
1: так.
0: С женой разводится,
1: ага.
0: Да? Квартира четырехкомнатная, автомобиля два.
2: Так ненормально.
0: А поделить с женой не могут.
2: Так надо же все.
0: Ой, я говорю, очень простое деление в пространстве.
2: Слушай, я тебе
0: две
2: больше...
0: комнаты туда, две комнаты сюда.
1: Древние люди бы с этим справились.
0: Да, очень просто, вот так лепестки бы нарисовали.
2: Ребят, нет, ну четное на два делится. Вот у нас, например, дома один диван, да? И мы его не можем поделить. Не потому, что он один, а потому, что всегда этот диван занимает наша собака, понимаешь? И мы все время переживаем, ну все, понимаешь?
0: Зачем вы Цербера покупали?
2: Ну, так сложилось. Нет, мы покупали маленькую такую.
0: Да, тут, понимаешь, хорошо, когда собака не может, потому что собака не может поделить. А
2: иной
0: раз,
2: да.
0: Вон у моего товарища, у Василия Юрьевича, он с ним жена не может диван поделить. Не потому, что диван маленький,
2: да,
0: Вася большой.
1: А у нас, кстати, в классе с девчонками тоже было все плохо с математикой, потому что мы не могли поделить одного единственного красавчика. И у нас постоянно, вот до 11 класса были вечные интриги, расследования, ну и драки за школой.
2: Почему не могли поделить? Кому-то левая рука, кому-то...
0: Нет. Прекрасная реклама. Пила «Дружба» решает подобные вопросы.

0: Партнер шоу – компания «Белтелеком».
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: «Юнистар» – хит за хитом.

По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Самый крупный затор на кольцевой от Козинца до Дзержинского. Там случилось сразу несколько ДТП. Около 4 минут придется потратить, чтобы проехать по Долгиновскому тракту от Новаторской до Орловской. Немного постоять придется и на внутреннем кольце МКАД от Притыцкого до Тимирязева.

0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. С ним мы сможем снимать любые детали издалека без потери качества, ведь у него ультраширокий объектив и два телеобъектива с трехкратным и пятикратным зумом. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
2: Реклама.
3: Июль. Миля жарит цены. Скидки до 50%. Тачка строительная двухколесная 155 рублей. Газонокосилки от 199 рублей. Подробнее на Миля.бай и по телефону 7741.
2: Невероятно жаркие скидки в золотой мечте. Только по 31 июля выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из золотой мечты. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
4: Ох, хорошо под теплым душем. А у вас отключили воду, а у меня проточный водонагреватель. Взял в аренду в Минске. На сайте «Погреем Бай». Недорого. И вся семья чистая. Мойтесь летом с «Погреем Бай».
5: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка Бай».
6: ИИ-помощник
7: «Нормативка Бай».
6: Быстро, четко, надежно.
8: Остался всего один рекламный ролик.

0: сезона «Мания в Еврооп». Поймай всех 18. Подробности на сайте minion.evroop.by или по телефону +375 44 788 88 80. Срок проведения акции с 13 июля по 2 августа 2026 года.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер — стоматология «Стомика». А в этом радиоролике звучит реклама «Стомики».
3: Стоматология «Стомика». Имплантация и иные виды стоматологических услуг «Стомика». 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
2: Информация носит рекламный характер.

0: для детей старше 16 лет.
1: Ну что же, давайте еще раз повторим вопрос и будем слушать ваши ответы голосовыми сообщениями.
2: А вопрос сегодня был такой, что общего у инфузории туфельки и самокатчика, который чуть вас не сбил.
1: Итак, выбрали самые прикольные варианты. Ну, давайте вот начнем, наверное, с сообщения от Дарьи.
3: Давай.
4: С наступлением весны кажется, что и те, и другие размножаются делением в геометрической прогрессии. Человек в этом не виноват.
2: Человек в этом не виноват.
1: Андрей.
5: Неосторожный самокатчик тоже делится пополам.
1: И Ирина.
6: И те, и другие принадлежат к простейшим.
2: Все хорошо. Моя душа спокойна, если честно. Отомщена.
1: Кому отдаем подарок, Полин? Что ты сегодня хочешь?
2: Да я не знаю. Мне, Вик, ты решай, кто прям полностью покорил сердечко. Давайте вариант от Ирины.
3: К простейшим?
2: Да.
3: Давайте. Ирочка, вы сегодня становитесь нашим победителем.
7: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
8: «Эос», «Эос», «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
7: Радио «Юнистар».
9: «Юнистар».
7: Хит за хитом.

Шоу «Зарядная станция» в отпуске. Пока в эфире лучшие моменты года. Самые яркие шутки и хиты для вашего энергичного утра. А уже 10 августа новый сезон, новое настроение.

0: Реклама.
1: Июль. Миля жарит цены. Скидки до 50%. Болгарка «Партизан» 99 рублей. Аккумуляторная дрель «Шуруповерт Эден» 43 рубля. Подробнее на «Миля.бай» и по телефону 7741.
2: Лето. Сезон путешествий и отдыха. Подарите себе незабываемый отпуск в СПА «Ривьера». Яркие впечатления, чистое блаженство и перезагрузка. Без дальних перелетов и суеты. Проспект Победителей, 110. Телефон 7884.
3: Только в июле в гипермаркете «Билд» скидки на обои и рулонные шторы 20%. Ждем по адресу: гипермаркет «Билд», съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт «Билд Шоп Бай». Телефон 599-69-69.

0: 1035.
1: Ярмарка «Любимая Индия» снова в Минске. Здесь вы найдете большой ассортимент индийских товаров на любой вкус. Чай, специи, украшения и одежда, а также многое другое. Минск, проспект Дзержинского, 91, возле супермаркета «Алми» с 16 по 26 июля.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
2: Это была реклама.
4: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Бриллиантовые комплименты от «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 31 июля. Настоящие бриллианты в подарок при покупке изделий «Кристалл» от 500 рублей. А еще бонусы и роскошное предложение на украшения с бриллиантами. Особенное лето ждет вас в «Белювелирторг». Подробнее на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029-395-7395.
1: Доброе утро. В Беларуси 9.00. С новостями Александр Романов. В Беларуси в июне официально упразднили 15 населенных пунктов. Об этом БелТАСС сообщили в Госкомитете по имуществу. Объяснили это демографическими тенденциями и оптимизацией административно-территориального устройства. Самые масштабные изменения затронули Витебскую область. Здесь с карты исчезли 13 деревень и хуторов. В Минске некоторые трамваи сегодня едут по измененным маршрутам. Это связано с ремонтом путей. Например, маршрут номер 3 со стороны Серебрянки едет до остановки Змитрака Бедуля. А трамваи под номерами 4 и 5 сегодня не ездят. В связи с этим организовали временный автобус номер 903. Он следует по маршруту Червякова, проспект Независимости. 4700 достигло число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщил председатель парламента страны. При этом больше 17 тысяч человек лишились своих домов. Полностью разрушены 190 зданий. Напомню, землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии мощных подземных толчков. К новостям компании. Только по 31 июля в ювелирной сети Zika большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Zika – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 26 копеек, доллар США 2 рубля 86 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 72 копейки. И в завершении выпуска сборная Испании по футболу в финале чемпионата мира. Накануне она одолела сборную Франции со счетом 2-0. Голы на счету Арайсабаля, он забил с пенальти, и Порро. Сегодня вечером станет известен второй финалист. В 22:00 на поле выйдут сборные Англии и Аргентины.

0: ценам. Ваша личная независимость. Специальное предложение в комплексе «Минск-Мир». Покупайте бизнес-апартаменты в рассрочку на 30 месяцев. Без увеличения цены. Возможно, также рассрочка на 48 месяцев. Звоните прямо сейчас. 7675. Сайт minskworld.by.
1: Какой бы ни была погода для прогулки, тренировки или путешествий, выбирайте обувь на LaModa. Nike, Adidas, Puma, New Balance со скидками до 60%. LaModa – только подлинные товары. По информации сайта Погода.бай, в Бресте сегодня днем до 31 градуса тепла, в Витебске обещают плюс 26, в Гомеле 30, в Гродно плюс 29, в Могилеве обещают 27 тепла, в Минске сегодня будет 28 градусов, а выше нуля и солнечно.
2: Партнер прогноза погоды LaModa. Твой гид по стилю.
3: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
4: Хит за хитом. Весь день.

Нет такой проблемы, которой нельзя было бы твердо и по-мужски сказать в лицо. Посмотрим. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар.

0: для детей старше 16 лет. Зарядная
1: станция. Продолжаем утреннее шоу «Словарным запасом». И что за слово сегодня ты нам, Вик, приготовила?
2: Ой, слово на сегодня такое хорошее. Дородный.
1: Дородный?
2: Дородный.
3: Ну, это как будто бы из какой-то сказки, знаешь,
1: ну, нет, это как будто бы ты плодородно не выговорил. И кусочек оставил. Типа, как вам наш рож? Дородный.
3: А я думаю, это про богатырей сказка. И там вот они все такие дородные были.
2: Ну, запросто они могли быть дородными, потому что дородный — это рослый, крупный или полный. Но не всегда.
3: Нет, да давайте определимся, а то если мы кто-то скажет,
2: полного человека можно назвать дородным.
1: Летова, можно тебя говорить дородная.
3: Ну так а что это значит? Это значит полный или просто очень...
1: Как богатырь. Такая, что лошадки ножки под тобой трясутся.
3: Лошадка дохленькая.
1: Маленькая, да. Кстати, слезь с детской лошадки сына.
2: Я думаю, что вы уже догадались, что слово это исконно русское. И оно действительно исконно русское, образовалось от корня род. Вот так. И я подумала, как же можно вот в наших современных реалиях
1: использовать
2: это слово. Так вот, в анкете для знакомств любая девушка может указать, что ищет дородного мужчину, который всю жизнь будет носить ее на руках.
1: А сама она тоже дородная. И мужчина должен быть очень-очень дородным. Ну хорошо, мне очень нравится сегодняшнее слово. Зарядная станция.
0: Радио «Юнистар».
4: «Юнистар».
0: Хит за хитом.

0: Ситуация в Минске оценивается в 4 балла из 10 возможных. Самый крупный затор на Кольцевой от Лошицы до Малиновки. Там случилось сразу несколько ДТП. Около 4 минут придется потратить, чтобы проехать по Долгобродской, от Уральской до Ботанической. Немного постоять придется и в центре Минска. Затор на Красной от Машерова до Хмельницкого.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Реклама.
3: Июль. Миля жарит цены. Все для стройки, ремонта и сада по горячим ценам со скидками до 50%.

0: тележку загрузил. Больше товаров удачи, больше шансов на выигрыш.
1: Весь июль покупайте товары удачи с картой Е-Плюс в Евроопт и участвуйте в розыгрыше больших денег. 150 тысяч рублей, 2 приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу Тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.европ.бай. Городской телефон 388 76 76.
2: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
5: Зачем?
4: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
6: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов Санта по картам Visa Альфа-Банка. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
7: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
3: Это была реклама, а дальше мировой хит.
8: Партнер препарат Диавен.
9: Мы ножки, мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
10: Ножки Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен Диавен.
11: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм». Беларусь.

0: начинается игра. Кто у нас сегодня в игре будет участвовать?
1: Знакомлю вас, господа, это главный бухгалтер Ксения. Ксюш, доброе утро.
0: Здравствуйте, Ксюш.
2: Доброе утро.
0: Как вам в нашем коллективе? Вы уже вливаетесь?
2: Вливаюсь. Очень приятно и волнительно в то же время.
0: Да. Ну, скажите, а что вам больше всего нравится вот из нашего офиса?
2: С вашего офиса, вот главная буква, очень нравится.
0: Отлично, хорошо. Молодец, тогда Ксюша. Сейчас, Ксения, сыграем. Значит, смотрите, все будет очень просто. Генератор запустим. Он выбросит нам какую-то букву. Ваша задача будет в течение минуты отвечать на вопросы. Сложность заключается в том, что все ответы должны начинаться только с той буквы. Слова только на ту букву, которая выпадет. Все. Другие слова, к сожалению, использовать нельзя. Хорошо?
2: Да.
0: Ну вот, вас сейчас Полина так представила, как будто на самом деле вы вот к нам в компанию, знаете, как вот наш новый главный бухгалтер, пожалуйста. Вот. Сейчас я представляю наш
1: бухгалтер.
0: Зашевелилась. Не надо, не переживайте, все в порядке. Значит, мы вас любим. И вы как будто бы к нам пришли вот на работу, ну не... Не обязательно, что это юнистер, просто вот в новый коллектив. А я вас представляю коллегам, и вы о себе начинаете немножечко рассказывать. Я вам какие-то буду вот такие вопросики задавать, чтобы вы себя представили. Хорошо? Попробуем?
2: Да, хорошо.
0: Сейчас букву нам надо только еще. У нас все есть, кроме буквы. В. Валера.
3: Ватикан.
2: Да, слышу. Поняла бы.
0: Итак, поехали. Минута времени.
1: Давай.
0: Вот так. Так, ну, во-первых, вот ваши коллеги, смотрите, ну, во-первых, представьтесь, как вас зовут?
2: Валентина.
0: А по отчеству?
2: Владимировна.
0: Фамилия?
2: Волкова.
0: Волкова, Валентина Владимировна Волкова. Скажите, пожалуйста, Валентина Владимировна, где вы до этого работали? Вот расскажите коллегам вашим, будущим.
2: Витекс.
0: Витекс, хорошо. И чем вы там занимались?
2: Всем.
0: Ну, всем это не занятие. Ну, вот какие основные? Вот вы приходили на работу, что вы делали, ваша основная задача?
2: Воду.
0: Воду.
2: Вазу.
0: Вазу.
1: Цветочница, в общем.
0: Вы, скажите, вы здоровы? Вы как-то очень

0: такими односложными фразами общаетесь? У вас все хорошо?
1: Вообще,
0: да. Вообще. Ну, и потом почастично разберемся. Ну, вообще, хорошо все?
1: Вирусы.
2: Понятно, все, да. Спасибо большое, госпожа Волкова.
3: Класс, Пиш, молодец.
2: Мы вас поздравляем, очень хорошо сыграли. Зарядная
4: станция. Рубрику представляет Центр прыгажосці и коррекции фигуры Yellow Birds.
5: Не, ну рыбалка – это лепшее, что есть у нас.
6: О, стой, гляди, какая прыгожая рыбка иде. Яскравая, вытанченная. Ох, сябра мой, сдается, я пропадаю.
4: Менавіта такие фразы можно почуть услед жанчынам, якія вертаются с Yellow Birds. Центры молодости и коррекции фигуры Yellow Birds. Это тое, что працует. Телефонуй 1-338-38-39. Вы слушаете
7: Радио Юнистар. Юнистар.

0: Фабрика «Красный пищевик».
1: Добро пожаловать к нам на фабрику! Я Звездный Джойц, и каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет «рутина», но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойцы. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь – все, что вы так любите. Джойцы, настроение на максимум!
2: Реклама.
3: Маршрут перестроен. Едем на шестой.

0: 44-788-88-80.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Горячее предложение в три цены по 28 июля. Кофе молотый «Бариста Мио» 11,99 за 225 грамм. Гель для душа «Санфита» в ассортименте 5,99 за литр. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
7: Трицены.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Меня зовут Анна Сергеевна. Я специалист по закупкам. Иногда один рабочий вопрос может затормозить целый процесс. ИИ-помощник нормативка БАЙ готовит для меня пошаговый алгоритм действий и дает ссылки на все источники.
10: ИИ-помощник. Нормативка БАЙ. Быстро, четко, надежно.
11: Это была реклама.
12: Доброе утро. В Беларуси 9:30. Сейчас новости коротко. В Беларуси из-за жары сегодня может пропадать электричество. Это связано с перегревом оборудования, рассказали в МЧС. Сегодня в некоторых районах страны на юге температура воздуха прогреется до плюс 31. Из-за этого может плавиться асфальт и деформироваться рельсы. К слову, некоторые поезда из Минска до Бреста до конца июля будут ездить с небольшими задержками. Это связано с ремонтом путей от Негорелого до Койтаново. Подробности можно узнать на сайте БЖД. В Мюнхене запретили мыть авто, наполнять бассейны водой и поливать газоны. Это связано с дефицитом.

0: На этом пока все новости. Через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей «Автомобили Хавейл». Обновленные кроссоверы «Хавейл» уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей «Хавейл» уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
0: По информации сайта «Погода.бай», в Бресте сегодня днем до 31 градуса тепла. В Витебске обещают плюс 26, в Гомеле 30, в Гродно плюс 29, в Могилеве обещают 27 тепла. В Минске сегодня будет 28 градусов, а выше нуля и солнечно.
1: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Мидея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат Стор».

0: сейчас, наверное, очень полезный выход будет для мужской аудитории. Uh-huh. Хотя и женщины тоже прислушаться должны, потому что, ну, мы не всегда вас до конца понимаем. Не потому, что не хотим вам сделать приятное или
1: забывать. Нет, вы просто не стараетесь нас понять. Вы просто не... Вот если бы вы немножко постарались...
0: Сложно, Летова.
1: Ну, что сложно?
0: Целый переводчик сделали ученые, которые, ну, на самом деле... переводит те фразы, которые вы нам говорите на нормальный мужской язык. Ну, давай вот топ-3 таких самых распространенных разберем сейчас.
1: Смотри. Итак, первое. Если женщина говорит фразу «я в порядке» или «все нормально», это значит, что она вообще не в порядке и ничего не нормально.
0: Ей нужна экстренная помощь.
1: И странно, что вы, мужчины, этого не видите, потому что она говорит «все нормально», «все нормально», «все нормально». Ну, тут уже сразу понятно, что ничего не нормально.
0: Из окна скорой. Конечно.
1: Что ей надо помочь. Ну, как дела? Ну, расскажи. Ну, что случилось? Так, на самом деле, все детство делала моя мама. Каждый раз, когда она видела на моем лице какое-то выражение, не то, не подходящее, не счастливое, я говорила, все нормально. Мама часа два сидела, пока не выпытала у меня, что на самом деле случилось.
0: А иголки так, что... под ногти загоняла?
1: Нет, нет, пока. Так что, мужчины, обязательно. Затем, очень такая типичная бытовая история, когда вы вечером хотите куда-то пойти, да, и она говорит, ой, да мне не важно, куда мы пойдем. Ой, неважно, вот куда, ну, куда хочется. На самом деле, ей абсолютно не все равно. Она будет отвергать любые мужские предложения, пока вы, мужчины, не догадаетесь, что нам на самом деле нужно.
0: Ну, то есть надо так, раз тебе все равно, тогда вот, пожалуйста, список выбери из заведений, которые тебе нравятся.
1: Да, молодец! Вот. Видишь, ты уже начинаешь нас понимать. И вот эта вот женская фраза, знаешь, ой, ну если тебе нравится, то мне тоже нравится. Ну, если тебе это подходит, то хорошо, я согласна. На самом деле, я это просто ненавижу. Это, ну, такая женская история. Но мы слишком устали, чтобы с вами ссориться, поэтому согласна уже абсолютно на все.
0: Слушай, сейчас ты вот эти фразы приводишь, твои личные какие-то переживания.
1: Да нет, это топ.
0: Это взято из дневника подкаблучника, да?
1: Это статистика.
2: Партнер шоу «Сеть АЗС «Газпромнефть». Почему ты такая счастливая?
3: Потому что наполняю лето баллами сетью АЗС «Газпромнефть».
2: Отправляйтесь от 20 литров с картой лояльности разом с нами и получаете до 10 копеек выгоды с каждого.

0: По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Самый крупный затор на Кольцевой, от Лошицы до Малиновки. Там случилось сразу несколько ДТП. Несколько минут придется потратить, чтобы проехать по Долгиновскому тракту. От Орловской до Пригородной.
1: Старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается наконец-то шоу. Наконец-то шоу. Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, как создать шедевр из битой посуды и где попробуют салат из чайных листьев.
1: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
3: Реклама.
4: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
5: Витамин D для вашего дома. Мебель на Мегамаркет «Домашний очаг».
6: Матусевича 35.
7: Вместо конференц-залов – площадка под открытым небом. Вместо воды – самый сок. 28 июля в арт-пространстве «Эхо» впервые пройдет «Growing Picnic» – неделовое мероприятие нового формата. Хедлайнер вечера – маркетолог-практик номер один в России по версии РБК Илья Балахнин. Билеты на growing.by.
3: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
8: Партнер вашего летнего настроения – бренд «Good Mix».
9: Шоколадный батончик «Good Mix». Так звучит лето.

0: Радио. Рубрику представляет «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
1: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
2: Это «Юнистар».
3: «Юнистар».

0: Шоу «Зарядная станция» в отпуске. Пока в эфире лучшие моменты года. Самые яркие шутки и хиты для вашего энергичного утра. А уже 10 августа новый сезон, новое настроение и даже новый ведущий в команде.
1: Партнер шоу «Кондиционеры MDV».
2: Если хотите освежиться, то пора определиться. Вы купите, например, MDV-кондиционер. Кондиционеры MDV не подводят, не простужают и не пересушивают воздух. MDV для тех, кто не любит кондиционеры или уже любит MDV.
3: Зарядная станция. На юниста.
4: Реклама.

0: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей.
2: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Это была реклама.
5: Вы слушаете

Доброе утро. В Беларуси 10.00. С новостями Александр Романов. В Беларуси скоро могут немного подорожать электромобили. В стране заканчиваются квоты на беспошлинный ввоз таких авто для юрлиц. Осталось всего 810 машин. Когда квота закончится, предпринимателям придется платить таможенную пошлину 15% от стоимости авто. Напомню, это не касается электромобилей, с даты выпуска которых прошло не более 5 лет. В Минске некоторые трамваи сегодня едут по измененным маршрутам. Это связано с ремонтом путей. Например, маршрут номер 3 со стороны Серебрянки едет до остановки из метро Кабидуля. А трамваи под номерами 4 и 5 сегодня не ездят. В связи с этим организовали временный автобус номер 903. Он будет следовать по маршруту Червякова, проспект Независимости. Очередная волна ударов по Ирану продолжалась 7 часов. Об этом сообщает Белта. Отмечается, что были поражены десятки целей около Армузского пролива и прибрежных районов страны. Заявляется, что наносились удары по местам расположения ракет и дронов средством ВМС, системам береговой обороны. К новостям компании. Победителей бизнес-конкурса «Человек-дело-2026» назвали в Минске. В нем уже 31 год подряд отмечают 12 представителей бизнеса. И впервые за всю историю конкурса большинство лауреатов – женщины. В числе победителей – директора компании «Color Express» Юлия Дубовская, «Белкаролин» Татьяна Ващенкова, генеральный директор группы компаний «А100» Анна Ястребова, создатель торгового центра «Метрополь», основатель бренда «Итейра», клиники эстетической медицины и салона красоты «Итейра» Ирина Терещенко и другие. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 26 копеек, доллар США 2 рубля 86 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 72 копейки. И в завершение выпуска. По роману Михаила Лермонтова «Герой нашего времени» снимут новый фильм. Им займется режиссер «Буратино» и трилогии «Волшебник изумрудного города» Игорь Волохин.

0: Совершенно. Прокат картина выйдет весной 2028 года. В фильме классическую историю расскажет с трех разных точек зрения. Глазами Печорина, Грушницкого и Княжны Мэри. На этом пока все новости. Через несколько секунд о погоде. По информации сайта «Погода.бай», в Бресте сегодня днем до 31 градуса тепла, в Витебске обещают плюс 26, в Гомеле – 30, в Гродно – плюс 29, в Могилеве обещают 27 градусов тепла, в Минске сегодня будет около 28 градусов, а выше нуля и солнечно.
1: Партнер прогноза погоды – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Ври!

0: серии «Кристалл» от 500 рублей. А еще бонусы и роскошное предложение на украшения с бриллиантами. Особенное лето ждет вас в «Белювелирторг». Подробнее на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029-395-7395.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Итак, если вы хотите, чтобы вас постоянно приглашали в гости, а в гости ведь ходить гораздо приятнее, чем самому гостей принимать, правильно?
1: Да, да.
0: Поэтому вот сейчас три простых совета, как стать по-настоящему хорошим гостем. Об этом сейчас в зарядной станции поговорим. Пожалуйста.
1: Ну смотри, речь идет не просто о том, что ты заскочил на чаек, на часок и убежал, а прям вот хочешь там переночевать у людей, понимаешь? Может, даже не одни сутки. Может, ты на гостинице так экономишь. Итак, пункт номер один.
0: Или на коммуналке.
1: Тоже хорошо. Итак, очень важно приезжать не с пустыми руками. Захватите с собой гостинцы. Причем, ну, если вы едете кому-то в другую страну или в другой город, да, ну, что-то прям местное, свое, чтобы дать человеку попробовать, узнать.
0: Вот, слушай, с этими вот гостинцами местными, как ты говоришь, вот сейчас, мне кажется, такое время, когда абсолютно в любом месте, где ты находишься, можно заказать или купить абсолютно все.
1: Можно. А ты сам привези, возьми. Ну, что ты вот это вот сразу начинаешь придумывать отговорочки.
0: Ну, ладно, хорошо,
1: а если
0: принято.
1: Дома есть дети у людей, к которым ты едешь, лучше, конечно. Ну, все надо сладенько
0: принести
1: что-нибудь.
0: Им детей.
1: Еще одних, чтобы всем было веселее. Спросить у родителей вообще какие-то пожелания есть, потому что, оказывается, есть родители, которые категорически против, когда к ребенку что-то привозят и дают. Итак, пункт номер два – это участвовать в расходах. Ты не думаешь, что ты приехал

0: это помогать с рутиной. Ну, в общем, понятно, что после себя нужно оставить порядок, да? Ну и вообще проследить, чтобы все было чистенько.
1: После себя лучше вообще ничего не оставлять.
0: Ну, там и постельное белье там поменяйте, лучше попылесосить. Ну и вообще наведите там красоту, а потом уже уезжайте.
1: Ну, понятно. Короче, что-то привезти, да, что-то купить, да, и убрать. Запомнили? Да. Три простых.
0: И ты будешь самый долгожданный гость, честное слово.

0: Партнер шоу – компания «Белтелеком».
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелеком-шоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелеком-шоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Радио «Юнистар».
3: «Юнистар».

0: детей старше 16 лет.
1: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева. И этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, как создать шедевр из битой посуды и где попробуют салат из чайных листьев.
1: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
3: Реклама.
4: А я, когда не могу заснуть, считаю зубы. Здоровые зубы. 1, 2, 3.

0: Стоматология «Стомика». Имплантация и иные виды стоматологических услуг. «Стомика». 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
1: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
2: Ресторан авторской кухни «Peaky Blinders». Там, где круглосуточно вкусно, живая музыка, караоке, безграничный формат удовольствия 24/7. Гурского, 56. Подробнее по телефону 8029-344-44-11.
3: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: Это была реклама.
6: А через 5 минут 10 хитов без рекламы и разговоров. 10 хитов в 10 часов на Юнистар.

0: А сейчас 10 хитов в 10 часов. Без рекламы и разговоров на Юнистар.
1: Партнер вашего летнего настроения – бренд Good Mix.
2: Шоколадный батончик Good Mix. Так звучит лето.

0: Вы слушаете 10 хитов в 10 часов без рекламы и разговоров на Юнистар.
1: Партнер вашего летнего настроения – бренд «Good Mix».

слушали 10 хитов в 10 часов без рекламы и разговоров. В будни в 10 утра после утреннего шоу «Зарядная страна».

0: станция на Юнистар. На Юнистар. Партнер вашего летнего настроения – бренд Good Mix. Шоколадный батончик Good Mix. Так звучит лето.
1: Реклама.
0: Все лучшее для самых маленьких. С 13 по 26 июля на 21 век бай скидки до 40% на товары для детей. Подгузники, трусики, Моми Комфорт Кея XL 62 штуки, всего 36,99. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
4: 7734. Улыбайтесь, люди, шире. Стомика.
3: Информация носит рекламный характер. Возможные противопоказания и побочные эффекты.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Главное футбольное событие года. Финал чемпионата мира на больших экранах в ресторанном комплексе «Друзья». Более 1000 болельщиков разделят это масштабное событие, и ты можешь стать его частью. Живые эмоции и вкусная еда 19 июля в ресторане пивоварни «Друзья». Успей забронировать на сайте друзья.бай.
5: Это была реклама.
7: Вы слушаете

0: огромные скидки. Подробнее на deal-dealer.by и по телефону 029-395-7395.
1: Доброе утро, с новостями Александр Романов. В Беларуси из-за жары сегодня может пропадать электричество. Это связано с перегревом оборудования, рассказали в МЧС. Сегодня в некоторых районах страны на юге температура воздуха поднимется до плюс 31. Из-за этого может плавиться асфальт и деформироваться рельсы. Некоторые поезда из Минска до Бреста до конца июля будут ездить с небольшими задержками. Это связано с ремонтом путей от Негорелова до Куйдонова. Подробности можно узнать на сайте БЖД. В Мюнхене из-за жары запретили мыть авто, наполнять бассейны водой и поливать газоны. Это связано с дефицитом питьевой воды. Ограничения будут действовать до 1 августа, но если засуха продолжится, их продлят. К новостям компании. Белгазпромбанк и Банк развития предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by и по номеру 120. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 26 копеек, доллар США 2 рубля 86 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 72 копейки. И в завершении выпуска испанские ученые нашли сахар в космосе, а именно эритрулозу. Этот вид сахара входит в состав малины, а еще его используют при приготовлении мороженого. Ранее такие биологически важные сахара, как рибоза и глюкоза, находили в метеоритах и в астероиде. Ученые предполагают, что часть запасов сахара на Земле могла иметь внеземное происхождение. На этом пока все новости. Через несколько секунд о погоде.
0: Партнер новостей – жилой комплекс «Минск-Мир».
2: Это настоящий тренд. Видео о комплексе «Минск-Мир» во всех соцсетях. Хотите получить приз? Участвуйте в конкурсе видеороликов «Минск World – мой город, мой мир» о жизни в комплексе и его устройстве. До 30 августа разместите в соцсетях видео от 15 секунд и обозначьте специальными хэштегами. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.
1: По информации сайта «Погода.бай», в Бресте сегодня днем до 31 градуса тепла. В Витебске обещают плюс 26, в Могилеве – плюс 30. В Гродно – плюс 29. В Минске сегодня будет около 28 градусов, а выше нуля и солнечно. Какой бы ни была погода, подходящий образ вы найдете на «Ламода». Остин, Села, Зарина, Ньюм и другие бренды со скидками до 60%. «Ламода» – твой гид по стилю.
0: Партнер прогноза погоды «Ламода». Твой гид по стилю.
3: Летняя распродажа на «Ламода». До 19 июля. Кроссовки Adidas, Nike, New Balance со скидками до 60%. Подробности на «Ламода.бай» и по телефону 8044-784-84-84.
4: Хит за хитом. Весь день.

0: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. С ним мы сможем снимать любые детали издалека без потери качества, ведь у него ультраширокий объектив и два телеобъектива с трехкратным и пятикратным зумом. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
1: Реклама. Девочки, вы это видели? Я только зашла, а у меня уже полные руки пакетов. ТЦ Аутлета. Сейчас сезонные распродажи. Это слишком выгодно, чтобы проходить мимо. Встречаемся на проспекте Жукова, 44. Успейте забрать свое, пока все не разлетелось. Подробности на сайте outleta.by и по телефону код 29-157-5750.
2: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
3: Производственный филиал ООО «Савушкин продукт» в Барановичах приглашает на работу работников на производство, специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефоны 80163-59-95-24, 80163-59-95-23.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Это была реклама. А дальше мировой хит.
8: Партнер вашего летнего настроения – бренд Good Mix.
9: Шоколадный батончик Good Mix. Так звучит лето.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Лето. В разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай стильные смарт-часы Huawei Watch GT6 в размере 41 мм до 14 дней работы без подзарядки. Со скидкой 31% за 549 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
4: В Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Спортмастер Бай. Акция действует по 31 июля 2026 года.
5: Хотите чудо? Рекс, Пекс, Фекс.
6: А можно только чудо, Рекс?
5: Можно! Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой...
7: Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Кофе купил.
10: Вернулась.
9: Билеты в кино.
10: Вернулась.
9: Поужинали.
10: И это вернулось.
9: Что у тебя постоянно возвращается?
10: Кэшбэк по карточке Visa.

0: или по телефону 120.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер препарат Смектосорб.
2: Селезенкин?
3: Есть.
2: Печенкин?
4: Есть.
2: Кишечник? Где кишечник?
3: Расстроился, снова диарея.
5: Смектосорб для лечения острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Не требует разведения водой. Это уже готовая суспензия для приема. Смектосорб. Диарея в ловушке. Реклама. Лекарственный препарат. Ознакомьтесь с инструкцией, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные эффекты. Не рекомендуется применение во время беременности и в период кормления грудью. У детей с острой диареей препарат должен применяться в комплексе с предварительным приемом орального ретрактационного раствора. У взрослых регидратация назначается при необходимости. Имеется ограничение в продолжительности приема. Максимум 7 дней. Производитель СП ООО «Фармленд».

Эдди Суим Смит, Now It's All, мистер Всезнайка. Второе место нашего хит-парада, который, кстати, мы обновим в конце этой недели. Мы обновим его в пятницу. Ну, а сегодня у нас среда, 15 июля, самая середина лета, с чем я, Вадим Савин, вас и поздравляю от души. Привет-привет, всюду, где вы сейчас. Вливаюсь в ваши ряды. Я искренне и полностью ваш на ближайшие 5 часов. Ну, а вчера как прошло заседание, очередное заседание книжного клуба с Лесей Никитиной? А? Поделитесь впечатлениями в нашем телеграм-канале. Я очень надеюсь, вам понравилось. Что ж, до нынешнего дня. Далее проводим его вместе под музыку от BTS. Скоро Swim здесь. Ждем Зиверт, эгоистку Зиверт.

0: Кеймару раньше остальных. Через 5 минут на Инистар Фам Like You. А еще прям по курсу новости и прогноз погоды на сегодня в подробностях.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Тюль всего за 10 рублей. Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Волшебство цирка и Египта. Вместе мы сможем больше.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Это была реклама.
6: Вы слушаете

0: Добрый день, Беларуси. 12 часов. С новостями к этому часу Леся Никитина. Минобразование изменило правила приема в лицеи. Главное изменение касается абитуриентов, которые поступали в лицей БГУ, набрали высокие баллы, но не прошли по конкурсу. Раньше из-за единых сроков зачисления такие ребята фактически теряли возможность в тот же год подать документы в другие лицеи. Теперь они смогут это сделать, но с условием. Профильные предметы в новом лицее должны совпадать с теми, по которым школьник сдавал вступительные испытания в лицей БГУ. В Минске некоторые трамваи сегодня едут по измененным маршрутам. Это связано с ремонтом путей. Например, маршрут номер 3 со стороны Серебрянки едет до остановки Змитрака Бядули, а трамваи под номерами 4 и 5 сегодня не ходят. Вместо них организовали временный автобус номер 903. Он идет по маршруту Червякова, проспект Независимости. И к новостям спорта. Сборные Англии и Аргентины сразятся сегодня за путевку в финал чемпионата мира по футболу. Игра начнется в 10 часов вечера по минскому времени. Победитель матча сыграет в решающей встрече турнира, проигравший поборется за бронзовые медали. Букмекеры считают фаворитом Англию, однако действующих чемпионов мира тоже нельзя сбрасывать со счетов. Дополнительной интригой станет противостояние Лионеля Месси и нового поколения английских звезд Джуда Беллингема и Харри Кейна. И к новостям компании. 20 лет исполнилось магазинам «Простор». В честь дня рождения в магазинах Минска, Логойска и Бобруйска выгодные предложения для всей семьи. 17 и 18 июля на все полуфабрикаты, мариновки, фарши и колбаски собственного производства 20% возвращается на карту впрок. Подробнее – простор.бай, телефон 44-523-33-33. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 27 копеек, доллар США 2 рубля 86 копеек и 100 российских рублей 3 рубля и 73 копейки. И в завершении выпуска. В Великобритании намерены ввести комендантский час в социальных сетях для подростков 16-17 лет. С весны следующего года молодые британцы не смогут сидеть в сети с полуночи и до 6 утра по умолчанию. Правительство также намерено отключить вызывающие привыкание функции, такие как автовоспроизведение и бесконечная прокрутка, сообщает Белта. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Спасибо за новости, Леся. И дальше прогноз синоптиков на среду, 15 июля. По информации, погода бай сегодня днем в Беларуси без осадков. В Бресте и Гомеле плюс 30. В Витебске сегодня плюс 25. В Гродно днем 28 тепла. В Могилеве и Минске сегодня плюс 27.
2: Партнер прогноза погоды – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Мечтали о бриллиантах?

0: и скидки. Подробнее на beondealer.by и по телефону 029-395-7-395.
1: Хит за хитом. Весь день.
2: На часах 12.04 я, Вадим Савин, возвращаюсь к вам. Готовлю

0: BTS хитом Swim только что здесь на Инистар. Как вам наша музыка сегодня? От меня, Вадим Савинов, большой привет. 12:20 на часах. А это значит, что уже через 10 минут в нашей игре «Офис дня» мы с вами станем свидетелями очередной интеллектуальной битвы двух замечательных белорусских компаний. Победитель получит в подарок набор косметики «Доктор Глоу» от магазина «Зеленая крама» в торговом центре «Валерьянова». Чтобы стать нашим участником, присылайте заявки на игру через сайт unistar.by. Играем в будни в 12:30 и совсем скоро очередной поединок.
1: Реклама.
2: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
3: Зачем?
2: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
4: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов

0: 8 800 200 198. Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
1: Только в июле в гипермаркете Билд скидки на садовые качели 15%. Ждем по адресу: гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт buildshop.by. Телефон 599 69 69.
2: Как бороться с искушением?

Ядрицыны по 28 июля. Крупа гречневая Ядрица купеческая. Рубль 79 за 700 грамм. Стиральный порошок Ариэль 9,99 за 1,5 килограмма. Подробности на сайте тридцыны.бай или по телефону 7300. Это была реклама.

0: один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 14 по 27 липня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Форель, филе ковалок 12,99

0: ваш офис лучший. Докажите это в игре «Офис дня». Просто ответьте на вопросы быстрее соперника. Слушайте и играйте. «Офис дня». В будни в 12:30 на Юнистар.
1: На Юнистар «Офис дня». Развлечения для всех и подарки для всех, особенно для тех, кто слушает нас на работе. Это просто прекрасно. Привет всюду, где вы сейчас. 12:32. Я Вадим Савин с вами. И чтобы поучаствовать в «Офисе дня» на Юнистар в будни в 12:30, присылайте к нам заявки через наш сайт unistar.by. Так, кто сегодня встречается в нашем эфире по факту заявок? Мы приглашаем с большущим удовольствием команду «Города красоты». Это салон красоты, и сегодня Тимур будет играть с нами от «Города красоты». Тимур, добро пожаловать
2: Привет,
1: в эфир!
2: Всем.
1: Привет большой! Взаимно! Какой у вас настрой? Мне нравится. Это к победе. Это к победе. Тимур, как ваше лето сегодня? Как у вас дела?
2: Рабочее лето. Отпуск в сентябре, лето, во всю работаем.
1: Все понятно. Много сегодня посетителей в салоне?
2: Есть.
1: Это хорошо. Всем, кто уже у вас, большой привет, и кто собирается к вам также от Юнистар, передавайте привет. Ну а сегодня в эфире, Тимур, вам очень повезло сыграть с очаровательнейшей Ольгой. Ольга, появляйтесь, приветствую вас.
3: Здравствуйте.
1: Компания «Экология» занимается разработкой экологической документации, и Ольга на правах инженера-эколога с нами. Оля, спасибо за заявку. И Кристина, я знаю, в группе поддержки сегодня у вас, это верная коллега, замечательная помощница во всем, поэтому пусть помогает. Ольга, как у вас дела? На работе жарко?
3: Все прекрасно. Очень жарко.
1: Очень жарко.
3: И от работы, и от погоды.
1: Ага, как спасаетесь?
3: Кондиционер, вентилятор.
1: Кондиционер, вентилятор. В общем, все, как мы привыкли, да? Пейте побольше
3: конечно.
1: Водички. Ну и сегодня у нас, конечно, будет в эфире жарко, но это по-хорошему, потому что будем с вами играть. Ну что, блеснем эрудицией. Задача, которая стоит перед вами. Тимур, Ольга. Итак, вас ждет три вопроса. Задача правильно на них отвечать. На скорость, быстрее соперника, но самое главное, дослушивайте вопрос до конца. Так, из вежливости друг дружке. Ну и как только я замолчал, тогда вам надо будет отвечать. Кто набирает 2 балла, тот у нас побеждает. Все ли понятно с правилами?
3: Да.
1: Все чудесно.
2: Все
1: удачной и легкой вам игры. Итак, ну что, друзья, самая середина лета, среда, 15 июля. Город красоты и экология, счет 0-0. Мы начинаем. И вот такой у меня будет самый первый вопрос для разминочки. Итак, внимание, вопрос. Какая страна является мировым лидером по производству кофе?
2: Бразилия.
1: Бразилия, вы оба совершенно правы. Тимур был чуть быстрее. Первый балл уходит городу красоты. Отлично. Ну что, доброе начало. Оля, не сдавайтесь. Итак, 1-0. И, внимание, следующий вопрос. А скажите-ка мне, дорогие друзья, под каким именем всему миру

0: известна актриса-блондинка по имени Норма Джин Мортенсон.
1: Мерлин Монро.
0: Мерлин Монро. Очень смелый, очень достойный вариант от Ольги. Тимур выжидает паузу. Сейчас посмотрим. Возможно, Тимур
2: оставляю
0: знает.
2: Оставляю это Ольге.
0: Оставляете Ольге. Правильно. Мерлин Монро. Оля, вы молодец. Тимур, да, вы тоже. Так, счет 1-1. Отлично. Ух, как у нас с вами. Прям идем очень крепенько. Ну что, значит, сейчас будет решающий вопрос. Я напомню, город красоты и Тимур. Экология и Ольга. Счет 1-1. И, ух, ух, я представляю, как вы волнуетесь, но все получится. Итак, решающий вопрос. На каком животном ездил оруженосец Дон Кихота Санчо Панса?
2: На ишаке.
0: Ишак.
1: Осел.
0: Ну, соответственно, в этой ситуации вы оба правы. Скажу я вам.
2: Дополнительный вопрос.
0: Так, а вот тут, кстати, такая нависла такая пауза, да, и у всех у нас, кто может быть не совсем в теме, да, насколько... Угу.
2: Слушаю вас.
0: Итак, ишак, который домашний осел, и осел. Ну что, в общем, драматическая пауза затянулась. Пора, конечно же, выносить вердикт. И совершенно правильно отвечают оба наши игрока на этот ответ, на этот вопрос. И правильный ответ быстрее озвучил Тимур. Балл уходит компании «Город красоты». Что я вам скажу? Партия сыграна.
2: Спасибо.
0: Ольга, как настроение у вас?
1: Не очень.
0: Расстроились, да. Были близки к победе, потому что знали ответ на все вопросы абсолютно. Ну что, действительно, здесь все решают секунды, здесь все решают... накал страстей присутствует, поэтому, Оля, Кристина, не отчаивайтесь, не унывайте. Мы ждем вашу заявку на матч-реванш. Договорились? И пусть в следующий раз вам обязательно повезет. Экология нежаркого дня. Удачи во всем и до новых встреч. Ну что, Тимур, заслуженная победа, город красоты, ваш офис, это офис дня, компания дня. По версии Unistar отдаем вам в подарок набор косметики Dr. Glow от магазина «Зеленая крама» в торговом комплексе «Валерьянова». Здесь вы найдете широчайший ассортимент товаров для здоровья и красоты, топовые витамины и БАДы, натуральную косметику и многое-многое другое. Вас ждут в «Зеленой краме». Тимур, наше поздравление, коллегам привет и обязательно еще играйте с нами, чтобы победить. А пока оставайтесь на связи, расскажу все подробности того, как подарок вам передадим. Ну что, друзья, офис дня состоялся, следующая игра завтра в полпервого. Ждем ваши заявки через наш сайт unistar.by. И сегодня всем вкусного обеда и классной среды.
3: Офис дня на Unistar. Партнер программы «Торговый комплекс Валерьянова». Покупки в радость.
4: Дорогие друзья, торговый комплекс «Валерьянова» запускает бесплатную маршрутку. Пусть наше радушие и свежие качественные продукты станут ближе. Отправление от метро «Уручье». Едем в «Валерьянова». Логойская, 5А.
3: Ваш офис лучший. Докажите это в игре «Офис дня». Просто ответьте на вопросы быстрее соперника. Слушайте и играйте. «Офис дня». В будни в 12:30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Лучше, чем ваш бывший. Двухкамерный холодильник LG с системой No Frost в электросиле в июле. Всего за 128 рублей в месяц при оплате частями на 20 месяцев. Кредит 0,0001% годовых предоставляется банками-партнерами. Подробности в магазинах «Электросила» и на сайте «Силабай», а также по телефону 7677.
6: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
7: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
8: Главное футбольное событие года. Финал чемпионата мира на больших экранах в ресторанном комплексе «Друзья». Более 1000 болельщиков разделят это масштабное событие, и ты можешь стать его частью. Живые эмоции и вкусная еда 19 июля в ресторане пивоварни «Друзья». Успей забронировать на сайте друзья.бай.
4: Это была реклама, а дальше мировой хит.
9: Партнер препарат «Диавен». Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
10: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
11: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм». Беларусь.

0: Дракула. Это новички эфира Енистар и претенденты в наш радиочарт Енистар ТОП-20. Тейм Импала и Дженни только что здесь. И я, Вадим Савин, по-прежнему с вами. Легкого, комфортного дня и вкусного обеда. Ну а после обеда, конечно же, замечательного настроения и удачи во всех делах, которые сегодня в планах. Ну и чтобы все получалось, мы заряжаем для вас отличную музыку скоро от Шакиры, Алехандро Санс, Ла Тортура. Классный, солнечный и совершенно летний хит. Ну а еще команда Бандерас и моя любимая песня про диджея на радио. Это Манхэттен, да. Ну и Никелбэк раньше остальных. When we stand together. Через 5 минут здесь на Енистар.
1: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. С ним мы сможем снимать любые детали издалека без потери качества, ведь у него ультраширокий объектив и два телеобъектива с трехкратным и пятикратным зумом. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
2: Реклама.
3: Смачная вечера. З котелочка на вогнішчы. На свежем паветры начовачка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
4: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690.

0: на Ami Buy.
1: 18 июля в Минск-арене первое симфоническое EDM-шоу от Imperial Orchestra Symphony of Life. Avicii, David Guetta, The Prodigy в исполнении 100 музыкантов Imperial. Билеты на imperialorchestra.by. ГУ Минск-концерт. Плюс 3-7-5-1-7-3-2-7-3-5-8-4. Для зрителей старше 12 лет.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Что для вас значит работа? Когда просыпаешься утром с охотой?
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
6: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
7: Это была реклама.
8: Вы слушаете

Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Бриллиантовые комплименты от «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 31 июля. Настоящие бриллианты в подарок. При покупке

0: Белювелирторг. Подробнее на белювелирторг.бай и по телефону 029-395-7395.
1: Добрый день, Беларуси. 13 часов и 1 минута. С новостями к этому часу Леся Никитина. Реальные денежные доходы белорусов выросли за полгода почти на 8%. Такие данные приводит Белстат. Заработная плата по-прежнему занимает самую большую долю в общем объеме денежных доходов белорусов – 66%. На втором месте остаются различные социальные выплаты, пенсии, пособия и стипендии. В Белстате обратили внимание, что это уже чистые данные без налогов и сборов, а также скорректированы с учетом инфляции, сообщает Белта. Прием документов в колледже Беларуси стартует на этой неделе. Об этом рассказал первый замминистра образования Александр Баханович. По его словам, в субботу, 18 июля, когда завершится бюджетный модуль, начнется прием на уровень среднего специального образования. В этом году в колледже планируют принять около 39 тысяч человек. По-прежнему самые востребованные специальности для экономики страны – инженерно-технические, педагогические, медицинские и аграрные, пишет СБ «Беларусь сегодня». В МЧС предупреждают о жаре. Синоптики на сегодня объявили оранжевый уровень опасности. В некоторых регионах страны на юге температура воздуха прогреется до плюс 31 градуса. Спасатели отмечают, что из-за жаркой погоды может пропадать электричество. Это связано с перегревом оборудования. А также может плавиться асфальт и деформироваться рельсы. И к новостям компаний. В Минске наградили лучших бизнесменов года, учредителей и топ-менеджеров крупных белорусских предприятий. Дипломами конкурса «Человек-дело-2026» и специальными призами от известного скульптора Сергея Гумилевского отметили 12 лауреатов. Среди победителей – председатель правления Белгазпромбанка Ирина Потапова, генеральные директора компании «Металлоптсбыт» Максим Крупиченко, Гродненский мясокомбинат Ольга Янушка, директор филиала компании «Берестейский пекарь» Давид Городокского хлебзавода Сергей Леоновец и другие. А вот какие курсы валют –

0: 2 рубля 86 копеек и 100 российских рублей, 3 рубля и 73 копейки. И в завершении выпуска стало известно, какое слово в русском языке имеет рекордное количество значений. Это слово «идти». В большом универсальном словаре ему приписано 56 значений. Оно передает движение человека, перемещение транспорта, течение времени и ход событий, а также природные явления, а еще может выражать соответствие. Например, «это платье тебе идет» или «движение к цели», сообщает РИА Новости. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Спасибо за новости, Леся. А дальше давайте узнаем прогноз синоптиков на сегодня, на среду, 15 июля. По информации Погода.бай, сегодня днем в Беларуси без осадков. Жарко в Бресте и Гомеле, плюс 30. В Витебске на Славянском базаре сегодня плюс 25. В Гродно днем 28 тепла, в Могилеве и Минске 27 выше нуля.
2: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Медея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Медея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram Climate Store.
3: Хит за хитом. Весь день.
1: На часах 13.04. Среда в самом разгаре. Проводим этот день вместе. Меня зовут Вадим Савин. Вам спасибо за классную компанию. Ну и в придачу много нашей музыки в формате «Хит за хитом». Это Nickelback и «When We Stand Together». You're

0: Реклама.
1: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
2: Зачем?
1: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
3: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам «Виза Альфа-банка». Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
5: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка Бай».
6: ИИ-помощник
7: «Нормативка Бай».
6: Быстро, четко, надежно.
8: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
9: Видеобил.бай. Максимум информации.

0: Один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: Знижки за фишки у Мартин. С 17 червеня по 28 липеня знижки до 50% на товары для дома и прихожости. Мартин, это

0: Под музыку Pink Hate Me я, Вадим Савин, возвращаюсь к вам в 13.37. Как вы? Как настроение? Кстати, радио и не старая компания МТС приглашают вас на фотопрогулки по Минску. Ведущий и профессиональный фотограф Валентин Середа научит вас делать потрясающие фото на смартфон, ну а замечательный гид Сергей Бусько расскажет много интересных историй. Заинтересовались? Тогда ближайшая фотопрогулка пройдет в среду 22 июля по Раковскому предместью. Чтобы стать участником, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки, кстати, мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Очень крутую новинку. Этот смартфон делает идеальные кадры даже в сумерках и в темноте и может снимать издалека любые детали без потери качества. Приобретайте Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Ну а в эфире Unistar далее не пропускайте Алан Уокера. Broken Strings от него, от Изабеллы Мелдман и Кэтрин О'Райан. Ну а еще скоро елка, шикарная елка. И уже через 5 минут на Unistar Eminem и Риана, это Love The Way You Lie. Весь день сегодня и всегда слушаем хит за хитом на Unistar.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Unistar.
2: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
3: «Уника? Уника? Уника?»
2: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь, компания «Ветторг-партнер».
4: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Кустов.
1: Надо знать.
4: Вы знаете, почему первые часы носили не на руке, а на шее? Дело в том, что наручных часов просто не существовало. Первые портативные устройства были карманными, тяжелыми и капризными. Их клали в жилет или вешали на цепочку, как медаль, чтобы не уронить и не сломать. Механизм внутри был нежный, точный и очень дорогой, поэтому носить его на руке считалось почти издевательством над техникой. Кроме того, часы долгое время были не столько удобством, сколько статусом. Цепочка на шее или в кармане сразу показывала: перед вами человек серьезный, при деньгах и, возможно, с планами. А вот на руку часы впервые массово надели военные. Им нужно было сверяться со временем быстро.

0: Они шарят по карманам в самый неподходящий момент. Так что наручные часы – это не про моду, а про спешку и практичность. И это надо знать на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из вида.
1: Надо знать. Для детей старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, как создать шедевр из битой посуды и где попробуют салат из чайных листьев.
1: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
3: Реклама.
4: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
5: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
6: Только в июле в гипермаркете Билд скидки на спецодежду 10%, а на товары для рыбалки 20%. Ждем по адресу гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт BuildShopBuy. Телефон 599-69-69.
7: EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.BUY. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Любимые вещи любят заботу. А 21 век Бай – выгодное предложение. Только с 13 по 26 июля. Скидки на бытовую химию до 40%. Биоразлагаемый гель для стирки «Синергетик» 5 литров. Всего 35,99. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
10: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
11: Партнер вашего летнего настроения – бренд «Good Mix».
12: Шоколадный батончик «Good Mix». Так звучит лето.

0: Вот такой вот ла-ла-ла беззаботный Broken Strings это Alan Walker, Изабелла Мелкман и Кэтрин Райан. И не старо, на часах 13.58. Ну что ж, я, Вадим Савин, вас поздравляю. Мы с вами официально перешагнули очень важную черту, а именно середина рабочей недели. Все, выходные к нам с вами все ближе и ближе. Так что потихонечку будем их встречать, планировать тоже. Ну и в эту среду пусть все получается наилучшим образом. Дальше под хиты от Ауры Дионы. От дискотеки «Авария». Самый улетный хит нашего дня. Ну и раньше остальных Basic Element и Touch You Right Now. Слушаем вместе через 5 минут, а пока узнаем новости и прогноз погоды на завтра.
1: Реклама.
2: Современное оборудование, собственный офис или склад. Сколько откладываете идею расширения бизнеса? Оформляйте инвестиционный кредит от банка «Добробыт». Процентная ставка от 6,13 годовых в белорусских рублях. Ответ по заявке в течение...

0: которая работает на ваш результат.
1: Вместо конференц-залов – площадка под открытым небом. Вместо воды – самый сок. 28 июля в арт-пространстве «Эхо» впервые пройдет «Growing Picnic» – неделовое мероприятие нового формата. Хедлайнер вечера – маркетолог-практик номер один в России по версии РБК Илья Балахнин. Билеты на growing.by.
2: Акция «Летняя распродажа» только с 10 по 23 июля. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Главное футбольное событие года. Финал чемпионата мира на больших экранах в ресторанном комплексе «Друзья». Более 1000 болельщиков разделят это масштабное событие, и ты можешь стать его частью. Живые эмоции и вкусная еда 19 июля в ресторане пивоварни «Друзья». Успей забронировать на сайте друзья.бай.
5: Это была реклама.
6: Вы слушаете

0: Партнер эфира – компания «Белшина».
1: «Белшина» – шины народные, цены невероятные. Снижка до 20% на зимовые легковые.

Добрый день, в Беларуси 14:01 с новостями к этому часу Леся Никитина. ГАИ усилила контроль за городскими и пригородными автобусами. До 22 июля инспекторы будут следить, как перевозят пассажиров. Особое внимание ГАИ уделит техническому состоянию транспорта, а также как водители соблюдают скоростной режим, правила обгона и не проезжают ли на красный сигнал светофора. К административной ответственности

0: ответственности будут привлекаться и должностные лица, если они допустили на маршрут технически неисправные автобусы, сообщает Билта. В Минске некоторые трамваи сегодня едут по измененным маршрутам. Это связано с ремонтом путей. Например, трамвай номер 3 со стороны Серебрянки едет до остановки Змитрака Бедули, а 4 и 5 трамваи сегодня не ходят. Вместо них организовали временный автобус под номером 903. Он идет по маршруту Червякова, проспект Независимости. И к зарубежным новостям. США усилят удары по Ирану. Дональд Трамп предупредил, что отказ Тегерана от дипломатического диалога приведет к тому, что уже на следующей неделе Вашингтон планирует вывести из строя все электростанции и уничтожить все мосты в стране. Президент США считает, что нежелание Тегерана подписать новое соглашение с американской стороной ставит под угрозу само существование иранского государства. Трамп предупредил, что США будет непрерывно атаковать Иран до его специального личного распоряжения о прекращении огня, передает телеканал НТ. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля и 26 копеек, доллар США 2 рубля 86 копеек и 100 российских рублей 3 рубля и 72 копейки. И в завершении выпуска Зинедин Зидан станет новым тренером сборной Франции. Сразу после окончания чемпионата мира по футболу свою должность освободит Дидье Дешам, бессменно руководивший командой на протяжении последних 14 лет. Напомню, в полуфинале чемпионата мира французские футболисты уступили испанцам со счетом 0-2. И теперь готовятся к матчу за бронзовые медали, передает телеканал ОНТ. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер новостей – жилой комплекс «Минск-Мир».
2: Бизнес-апартаменты по новым ценам. Ваша личная независимость. Специальное предложение в комплексе «Минск-Мир». Покупайте бизнес-апартаменты в рассрочку на 30 месяцев. Без увеличения цены. Возможно, также рассрочка на 48 месяцев. Звоните прямо сейчас. 7675. Сайт minskworld.by.
3: А вот каким получился прогноз синоптиков на четверг, 16 июля. По информации погода.бай и ближайшей ночью и завтра днем в Беларуси без осадков. В Бресте в ночь на четверг плюс 16, а завтра плюс 29. В Гомеле и Гродно в ночи 16 тепла, а завтра плюс 28. В Витебске, Могилеве и Минске ближайшей ночью плюс 15, а днем в среду плюс 25.
1: Партнер прогноза погоды «Ламода». Твой гид по стилю.
4: Летняя распродажа на LaModa. До 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
5: Хит за хитом. Весь день.

0: атмосферная музыка нашего с вами лета. Это Graceland от проекта Yearbooks в 14.20 здесь на Инистар. Музыка, под которую очень приятно, очень классно, если нет никаких дел, конечно, да? Прятаться от жары в тени, где-то так наслаждаться летом, соответственно, мечтать, планировать, ну и наслаждаться погодой. А если на работе, но под эту музыку, соответственно, на работе приятно прятаться где-то в ауре кондиционера или вентилятора. И, конечно, жалюзи пусть нас с вами спасают от жары. Пейте побольше воды, ну и старайтесь, пока солнце активно, под прямыми солнечными лучами не гулять, не перемещаться. Ну а уж когда вечер наступает, когда становится прохладнее, вот тут время для всяких активностей и развлечений. Самое оно, да и эти развлечения воспринимаются очень классно. И мы, Юнистар, приглашаем вас сегодня на хитовое кино «Во дворик пространства Эхо». Ближайшая станция метро – парк Челюскинцев. Будем смотреть под открытым небом легендарный фильм «Восьмая миля» с Эминемом в главной роли. Ну а перед показом Петр Сафронов прочитает небольшую лекцию о саундтреке, о музыке из этого фильма. Начало в 7 вечера. Уже будет не так жарко, правда? 19.00. Самое главное, друзья, вход свободный. Мы приглашаем вас от души. Итак, пространство «Эхо», ближайшая станция метро, парк Челюскинцев. Ну а что до музыки этой среды, уже через пару минут в эфире Аврадиона и Friends.
1: Реклама.
2: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор? В Трицыны. Где стильные тетради и трендовая канцелярия? В Трицыны. А выгодные цены? Вы уже знаете ответ. Все для школы и творчества. В Трицыны.
3: Эос, Эос, Эос. Ортопедические матрасы Эос в интернет-магазине eos.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы Эос. Голоден как волк? Коробочки Вок. Заказывай на сайте Sushi House Buy. Доставка круглосуточно.
4: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа цирк «Шапито 13 метров» совместно с Гомельским государственным цирком по улице Мазурова 112 возле Ледовой арены представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске катфит. Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно, и столько протеина, витаминов и минералов. Катфит, сплошное.
5: Это была реклама, а дальше мировой хит.
7: Партнер препарат Смектосорб.
8: Праздники, пикники, конечно, хорошо. Но веселье может испортить расстройство кишечника.
9: Смектосорб для лечения острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Не требует разведения водой. Это уже готовая суспензия для приема. Смектосорб. Диарея в ловушке.
10: Реклама. Лекарственный препарат. Ознакомьтесь с инструкцией, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательный эффект. Рекомендуется применение во время беременности и в период кормления грудью. У детей с острой диареей препарат должен применяться в комплексе с предварительным приемом орального ретрактационного раствора. У взрослых регидратация назначается при необходимости. Имеется ограничение в продолжительности приема. Максимум 7 дней. Производитель СП ООО «Фарма».

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 14 по 27 липня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Алей Сланечников и Слобода 5,89 за 1 литр. «Мартин» — это выгодно. «Мартин» — 44 569 33.

0: для детей старше 16 лет. Хитовый комментарий на Юнистар.
1: Привет! Это «Хитовый комментарий» – программа о том, как любимые хиты комментируют в интернете. Сегодня о песне «Stromae Tafet», что значит «Твоя вечеринка». Тебе хотелось бы устроить свою вечеринку. Твоя мама тоже хочет устроить тебе вечеринку. Весь мир устроил бы тебе вечеринку. Для того, чтобы стать поклонником творчества обаятельного и харизматичного Stromae, достаточно услышать хоть один его хит. Уверена, вы даже парочку знаете, и Tafet в их числе. Помимо вечеринки, это название можно перевести как «устроить взбучку». Может, поэтому хит стал официальной песней бельгийской сборной по футболу на чемпионате мира в 2014-м. Бельгия тогда, кстати, прошла в 1/4 финала, и кто знает,

0: может, благодаря Стромаю.
1: Видео никакого отношения к футболу не имеет. На поле вместо мяча и ворот видим лабиринт. Из него пытается выбраться бедолага, на которого указал Стромай.
2: Этот исполнитель – причина, по которой я начал интересоваться французским. Иду в колледж и надеюсь, что мне удастся выучить этот прекрасный язык,
1: написал под видео один пользователь.
2: Он, безусловно, один из лучших музыкантов века. Прежде всего, почти все его песни – это хиты. В его музыке так много выразительности и истории,
1: добавил другой.
2: Стромай – это музыкант, у которого не только невероятная музыка, но и удивительный. Видео, которые заставляют вас любить песню еще больше,
1: подытожил третий. Ну а мы слушаем прямо сейчас Стромай «Та Фет».

Новый комментарий. Бесподобный Строма и Дапет, хитовый комментарий на Юнистар сегодня 14.37. От меня, Вадим Савинов, большущий привет всюду, где вы сейчас. Слушайте нас не только на наших

0: Заходите на radioplayer.by или скачивайте бесплатное мобильное приложение Radio Player Беларусь. Ваше любимое радио с вами везде, где есть интернет. Ну а что до музыки, в ближайшие полчаса у нас сам Эль Бент и Мафилософи. А еще скоро послушаем Кэрри Хилсон и I Like. Также в наших планах одна из классных новинок французского диджейского дуэта Offenbach and Miles Away. Они устроят движ нашего с вами лета здесь на Unistar. Главное, оставайтесь с нами. Легкого и не жаркого дня.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
5: EOS. EOS. EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине eos.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Современное оборудование, собственный офис или склад. Сколько откладываете идею расширения бизнеса? Оформляйте инвестиционный кредит от банка Добробыт. Процентная ставка от 6,13 годовых в белорусских рублях. Ответ по заявке в течение одного дня. Условия подберем под ритм вашего бизнеса. Переходите на сайт bankdobrobyt.by или звоните 6-2-3-2-6-2-1. Банк Добробыт. Поддержка, которая работает на ваш результат.
6: Это была реклама.

0: Пятое место нашего хит-парада в эти дни июля. Да что там в эти дни июля? В самой середине лета. Да, это Miles Away, это Offenbach. Ну и, кстати, наш хит-парад мы обновим в пятницу, до которой, по сути, рукой подать. Ну а сегодня, как ваша среда проходит? Похоже на маленькую пятницу. Это среда. Пусть вам будет легко, если вдруг сегодня много дел, много неожиданных вот это поворотов или форс-мажора. Но мы постараемся вернуть солнце в ваши души и сердца, такое же классное, как и за окошко. Сегодня все будет хорошо. Все наладится, все получится, все будет успешно. Для этого оставайтесь с нами. Мы подыграем вашим делам классной музыкой. Вот Аврил Лавин. А еще скоро Анна Асти. Команда Blue, тот самый бой-бенд, который величает себя не иначе как мэн-бенд. Это Curtain Falls от Blue через 5 минут на Unistar. И по-прежнему в вашей замечательной компании я, Вадим Савин, до 17. Искренне и полностью ваш сегодня.
1: Реклама. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
3: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
4: Хотите чудо? Рекс, Пекс, Фекс.
5: А можно только чудо Рекс?
4: Можно! Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой шерсти и крепких костей.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Главное футбольное событие года. Финал чемпионата мира на больших экранах в ресторанном комплексе «Друзья». Более 1000 болельщиков разделят это масштабное событие, и ты можешь стать его частью. Живые эмоции и вкусная еда. 19 июля в ресторане пивоварни «Друзья». Успей забронировать на сайте друзья.бай.
6: Это была реклама.
8: Вы слушаете

Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Мечтали о бриллиантах? «Белювелирторг» готов их вам подарить!

0: и скидки. Подробнее на beyondyourtorque.by и по телефону 029-7-395-7-395.
1: Добрый день, в Беларуси 15 часов. С новостями к этому часу Леся Никитина. В Беларуси скоро могут немного подорожать электромобили. В стране заканчиваются квоты на беспошлинный ввоз таких машин для юридических лиц. Осталось всего 810 авто. Когда квота закончится, предпринимателям придется платить таможенную пошлину 15% от стоимости машины. Напомню, это не касается электромобилей, с даты выпуска которых прошло не больше 5 лет. Школьные базары заработают в Минской области в середине августа. Первая региональная ярмарка откроется в Солигорске 15 августа. Об этом рассказали в пресс-службе Минского облсполкома. В целом, по стране районные специализированные ярмарки к началу нового учебного года будут проходить каждую неделю по субботам и воскресеньям, начиная с 18 июля, и завершат свою работу школьные базары 5 сентября. И к новостям спорта. Лионель Месси отметился очередным ярким достижением. Знаменитый аргентинец стал первым футболистом в истории, который сыграл 15 матчей в плей-офф чемпионатов мира. Он превзошел достижение немецкого нападающего Мирослава Клозе, который сыграл 14 матчей. Напомню, сегодня Аргентина сыграет с Англией в полуфинале чемпионата мира по футболу. Матч начнется в 10 часов вечера. Финал по минскому времени. Финал и поединок за бронзовые медали пройдут в воскресенье 19 июля. Пишет СБ «Беларусь сегодня». И к новостям компании победителей бизнес-конкурса «Человек-дело-2026» назвали в Минске. В нем уже 31 год подряд отмечают 12 представителей бизнеса. И впервые за всю историю конкурса большинство лауреатов – женщины. В числе победителей – директора компании «Color Express» Юлия Дубовская, «Бел Каролин» Татьяна Ващенкова, генеральный директор группы компаний «А100» Яна Ястребова, создатель торгового центра «Метрополь», основатель бренда «Итейра» клиники эстетической медицины и салона красоты «Итейра» Ирина Терещенко и другие. 20 лет исполнилось магазинам «Простор». В честь дня рождения в магазинах Минска, Логойска и Бобруйска выгодные предложения для всей семьи. 17 и 18 июля на все полуфабрикаты, мариновки, фарши и колбаски собственного производства 20% возвращается на карту впрок. Подробнее простор.бай, телефон 44 523 33 33. Белгазпромбанк и Банк развития предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предприятиям, предпринимателям страны, кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by и по номеру 120. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро 3 рубля и 29 копеек, доллар США 2 рубля 88 копеек и 100 российских рублей 3 рубля и 70 копеек. И в завершении выпуска, сколько арбузов можно съесть без вреда для здоровья, рассказали диетологи. Так, в среднем взрослому за раз можно съесть 0,5 килограмма мякоти. При этом эксперты обратили внимание, что людям с определенными заболеваниями не рекомендуется есть арбузы. Такой продукт противопоказан при обострении гастрита или панкреатита, а также выраженной почечной недостаточности. Кроме того, если у человека есть ограничения по калорийности или углеводам, то от арбуза тоже придется отказаться. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
2: Спасибо за новости, Леся. Ну а сейчас прогноз синоптиков на четверг, 16 июля. По информации погоды Баи и ближайшей ночью и завтра днем в Беларуси без осадков. В Бресте в ночь на среду плюс 16, а завтра плюс 29. В Гомеле и Гродно в ночи 16 тепла, а завтра плюс 28. В Витебске, Могилеве и Минске ближайшей ночью плюс 15, а днем в среду плюс 25. Какой бы ни была погода, подходящий образ вы найдете на LaModa. Остин, Села, Зарина, Ньюм и другие бренды со скидками до 60%. LaModa. Твой гид по стилю.
3: Хит за хитом. Весь день.
2: Тем временем на часах 15.04. Самое время слушать много вашей любимой музыки. Начнем вот с этого хита. Это Curtain Falls. Это Blue на Юниста. Юниста.

0: Алекс Уоррен и Fever Dream, только что здесь на Енистар в 15.21. От меня, Вадима Савина, большой привет всюду, где вы сейчас. Как дела после обеда сегодня в среду? Много еще дел на работе. Пусть все получается. Если отдыхаете, если вы в отпуске, классного, солнечного, замечательного, беззаботного отпуска, кто-то сейчас в отпуске, кто-то, возможно, с понедельника уходит, возможно, даже вот так перед отпуском дедлайны нужно закрыть на работе, все получится, все будет замечательно. Удачи вам абсолютно во всем. Ну и пусть находится время и место для развлечений. А тут как раз очень кстати. Радио Енистар и компания МТС приглашают вас на фотопрогулки по Минску. Ведущий, а еще и профессиональный фотограф Валентин Середа научит вас делать потрясающее фото на смартфон. Ну а замечательный гид Сергей Бусько расскажет много интересных историй. Итак, если вы заинтересовались, если вы с нами, то ближайшая фотопрогулка пройдет в среду 22 июля. Будем гулять по Раковскому предместью. Чтобы стать участником, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки, кстати, мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и в темноте и может снимать издалека любые детали без потери качества. Приобретайте Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Ну а что до музыки? Уже через пару минут и только для вас. Avril Lavigne, My Happy Ending.
1: Реклама.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Производственный филиал ООО «Савушкин продукт» в городе Березе приглашает инженера-механика, инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике, работников технических специальностей, работников для работы на производстве, а также приемщиков с датчиков в производстве пищевой продукции. Возможно, обучение рабочих в процессе работы. Доставка транспортом предприятия из Белоозерска, Ивацевичей, Драгичина, Пружан. Телефон 8029-177-0051.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Знаете что? Я одну умную вещь скажу. Только не обижайтесь. Имплантацию делают в Стомике.
7: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди, шире. Информация.

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 14 по 27 липня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Стейк лосося свежемороженый 37,99 за килограмм. «Мартин» — это выгодно. «Мартин Бай» 44 569 39.

0: Под эту музыку продолжается лето, да и не старый. Кстати, этим летом мы для вас придумали много классного, много интересного. Заходите на сайт unistar.by, как будет минутка, изучайте подробности. Ну и в частности, мы от всей души сегодня приглашаем вас на хитовое кино. Приглашаем во дворик пространства «Эхо», ближайшая станция метро «Парк Челюскинцев». Там мы сегодня вечером будем смотреть под открытым небом легендарный фильм «Восьмая миля» с Эминемом в главной роли. Ну а перед показом мой коллега Петр Сафронов прочитает небольшую лекцию о саундтреке, о хитах из этого фильма. Друзья, приходите, если вечер свободен, если особо планов нет или, наоборот, вы ищете идеи интересные, как развлечься, в 7 вечера мы начинаем, начало в 19.00, и вход свободный, так что не хватает только вас. Планируйте вечер в удовольствии и оставайтесь на Unistar, у нас ближайшие полчаса для вас. Галактика, Galaxy от Кунгса. Ждем команду Серебро и замечательный хит из прошлого. Ну и, к слову, уютной музыки много у нас от Араши и Елены Broken Angel. Через 5 минут на Unistar.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Unistar.
2: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
3: «Уника? Уника? Уника?»
2: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный...

0: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Кустов.
1: Надо знать.
0: Вы знаете, как появились эклеры? Оказывается, это кулинарная случайность, доведенная до гениальности. Представьте, 16 век, Франция. Один талантливый повар придумал заварное тесто, странную массу, которая в духовке вдруг раздувается и становится пустой внутри. Зачем? Никто толком не понял, но выглядело эффектно. Долгое время эти заготовки ели просто так, без крема и без особого восторга. Все изменилось в 19 веке, когда за них взялся Мари-Антуан Карем, человек, который относился к кухне как к архитектуре. Он вытянул форму, спрятал внутрь крем и покрыл сверху глазурью. С тех пор эклер – это не просто десерт, а тест на профпригодность. Если он получился с первого раза, вам либо повезло, либо вы уже шеф. Кстати, само название эклер переводится как «молния», потому что блестит как вспышка или потому что исчезает быстрее, чем вы успеваете сказать «я только один». И это надо знать на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из вида.
1: Надо знать.
2: Реклама.
3: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
4: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
5: Вместо конференц-залов – площадка под открытым небом. Вместо воды – самый сок. 28 июля в арт-пространстве «Эхо» впервые пройдет «Growing Picnic» – неделовое мероприятие нового формата. Хедлайнер вечера – маркетолог-практик номер один в России по версии РБК Илья Балахнин. Билеты на growing.by.
6: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
7: Ох, хорошо под теплым душем. А у вас отключили воду? А у меня проточный водонагреватель. Взял в аренду в Минске. На сайте «Погреем Бай». Недорого. И вся семья чистая. Мойтесь летом с «Погреем Бай».
8: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами.
9: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: Ваш кот точно скажет «Мур». На 21 век Бай сухой корм для кошек Primordial 6 килограммов всего 108,99. Скидки на товары для животных до 40% по 26 июля. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
12: Это была реклама. А дальше мировой хит.
13: Партнер вашего летнего настроения – бренд Good Mix.
14: Шоколадный батончик Good Mix. Так звучит лето.

0: Вот кто сегодня отвечает за ваши зажигательные танцы дома, или на даче, или на природе, и даже на работе. Кстати, танцевать под классную музыку совершенно не стыдно. Это поднимает настроение, да, и повышает производительность труда. Только что здесь Кунгс и Теофилус Лондон. Это Galaxy, и, к слову, шестое место нашего хит-парада, который обновим послезавтра. Ну, а сегодня давайте вместе слушать The Pussycat Dolls. Скоро на Инистар. Хаш-хаш. А еще Полина Сергеевна Гагарина, которая когда-то застраховала свой голос на $1 миллион. Вот такая она. Ну и раньше стали. Через 5 минут на Инистар Royal Gigolos. California Dreaming от них через 5 минут и еще час. Я, Вадим Савин, в вашей замечательной компании. Отличного дня!
1: Реклама.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите 2 сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске котфет. Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно и столько протеина, витаминов и минералов. Котфет сплошное.
4: Эос. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине eos.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
5: Остался всего один рекламный ролик.

0: Мухтар.
1: Он сделан так, как желали вы. Любимый вкус и еще больше рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии.
0: Подробнее по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете

Добрый день, Беларуси. 16:01 с новостями к этому часу Леся Никитина. Реальные денежные доходы белорусов выросли за полгода почти на 8%. Такие данные приводит Белстат. Заработная плата по-прежнему занимает самую большую долю в общем объеме денежных доходов белорусов – 66%. На втором месте остаются различные социальные выплаты – пенсии, пособия и стипендии. В Белстате обратили внимание, что это уже чистые данные без налогов и сборов и скорректированные с учетом инфляции, сообщает Белта. Минобразование изменило правила приема в лицеи. Главное изменение касается абитуриентов, которые поступали в лицей БГУ, набрали высокие баллы, но не прошли по конкурсу. Раньше из-за единых сроков зачисления такие ребята фактически теряли возможность в тот же год подать документы в другие лицеи. Теперь они смогут это сделать, но с условием. Профильные предметы в новом лицее должны совпадать с теми, по которым школьник сдавал вступительные испытания в лицей БГУ. Зарегистрировать домашних питомцев в Беларуси можно будет онлайн. Сделать это можно будет через портал ЕПослуха. Такая функция там появится до конца этого года. Об этом рассказали в Национальном центре электронных услуг. Сейчас напомню, чтобы прописать кота или собаку в квартире, нужно прийти в службу «Одно окно» в Минске с паспортом и подать

0: российских рублей 3 рубля и 70 копеек. И в завершении выпуска. Футбольные фанаты устроили погромы в Париже после вылета сборной Франции с чемпионата мира по футболу. Разъяренные болельщики били витрины и поджигали автомобили, несмотря на все предпринятые меры безопасности. Полицейские в итоге задержали 141 болельщика за уличные беспорядки и использование пиротехники, пишет Newsbuy. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер новостей – жилой комплекс «Минск-Мир».
2: Это настоящий тренд. Видео о комплексе «Минск-Мир» во всех соцсетях. Хотите получить приз? Участвуйте в конкурсе видеороликов «Минск World – мой город, мой мир» о жизни в комплексе и его устройстве. До 30 августа разместите в соцсетях видео от 15 секунд и обозначьте специальными хэштегами. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.
3: А сейчас давайте узнаем прогноз синоптиков на завтра. По информации погоды Баи и ближайшей ночью, и завтра днем в Беларуси без осадков. В Бресте ночью плюс 16, а завтра плюс 29. В Гомеле и Гродно в ночи плюс 16, а завтра плюс 28. В Витебске, Могилеве и Минске ближайшей ночью плюс 15, а завтра днем плюс 25. Какой бы ни была погода, для прогулки, тренировки или путешествий выбирайте обувь на LaModa. Nike, ну или же Nike на оригинале. Adidas, Puma, New Balance со скидками до 60%. LaModa – только подлинный товар.
1: Партнер прогноза погоды LaModa – твой гид по стилю.
4: Летняя распродажа на LaModa. До 19 июля. Кроссовки Adidas, Nike, New Balance со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
5: Хит за хитом. Весь день.

0: My Vertigo, ныне Star, это ярчайшие звезды нашего эфира и абсолютные чемпионы хит-парада Юнистарта 20. Это Avalon Roxton. Да, они у нас на первом месте, ну а наш хит-парад блестяще составляете вы. И, кстати, друзья, удобнее всего голосовать за любимый хит, особенно летом. Голосовать в мобильном приложении Юнистар. Оно всегда под рукой, как и ваш смартфон, где бы вы ни были. За пару кликов в приложении заходим во вкладку ТОП-20, ставим лайки и готово. Можно дальше поработать или продолжить наслаждаться отпуском под нашу музыку. Скачивайте бесплатное мобильное приложение Юнистар из Google Play, App Store или App Gallery и берите нас с собой на работу, берите нас с собой в путешествие. Наслаждайтесь любимой музыкой, ну и попутно ставьте лайки вашим фаворитам. Кстати, о музыке через пару минут в эфире сами The Pussycat Dolls от них. Хаш-хаш.
1: Реклама.
2: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
3: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа цирк «Шапито 13 метров» совместно с Гомельским государственным цирком по улице Мазурова 112 возле Ледовой арены представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Бабушка, откуда у тебя такие зубы?
6: Стомика.
8: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
6: 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
8: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
6: Это была реклама. А дальше мировой хит.
8: Партнер вашего летнего настроения – бренд Good Mix.
9: Шоколадный батончик Good Mix. Так звучит лето.

0: Бам-бам-бам! Это Миша Миллер и Алекс Вейлиан и Нестор в самой середине лета. Вот она ведь как. Пусть вторая половина лета будет классной. Да, пусть она будет как, знаете, как лотерейный билет с обещанием чего-то грандиозного и обязательно, обязательно со вкусом победы. Да, ну и сегодня от меня, Вадима Савина, спасибо вам за компанию. Желаю вам легкого завершения дня. Далее под музыку Тедди Свимса. А от него Mr. Know It All. А еще скоро послушаем вместе Сэма Смита. Через 5 минут на Инистар Кэти Перри. Вот с этим хитом. Легкого завершения дня, классного вечера и интересного футбола. И до встречи завтра. Счастливо!
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
3: «Уника? Уника? Уника?»
2: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь, компания «Ветторг-партнер».
4: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Кустов.
1: «Надо знать».
4: Вы знаете, почему первые

0: существовало. Первые портативные устройства были карманными, тяжелыми и капризными. Их клали в жилет или вешали на цепочку, как медаль, чтобы не уронить и не сломать. Механизм внутри был нежный, точный и очень дорогой, поэтому носить его на руке считалось почти издевательством над техникой. Кроме того, часы долгое время были не столько удобством, сколько статусом. Цепочка на шее или в кармане сразу показывала: перед вами человек серьезный, при деньгах и, возможно, с планами. А вот на руку часы впервые массово надели военные. Им нужно было сверяться со временем быстро, не шаря по карманам в самый неподходящий момент. Так что наручные часы – это не про моду, а про спешку и практичность. И это надо знать на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из вида.
1: Надо знать.
2: Реклама. Июль. Миля жарит цены. Скидки до 50%. Краска для любых работ. Скидка до 30%. Керамогранит Грейс. Всего 29 рублей. Подробнее на Миля Бай. Телефон 77-41.
3: Маршрут перестроен. Едем на шашлыки. Грильфест не снижает обороты в Евроопт. С 6 по 19 июля. Шашлык из свинины дачный с луком, полуфабрикат, всего 12 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
4: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
5: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
6: Новичок.
5: В смысле?

0: и все выгодно? Почему ты раньше молчала?
1: Все для школы и творчества в три цены.
2: Остался всего один рекламный ролик.
0: Кофе купил.
3: Вернулась.
0: Билеты в кино.
3: Вернулась.
0: Поужинали.
3: И это вернулось.
0: Что у тебя постоянно возвращается?
3: Кэшбэк по карточке Visa.

0: промбанк.бай или по телефону 120.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
0: Партнер препарат Смектосорб.
2: Селезенкин?
3: Есть.
2: Печенкин?
4: Есть.
2: Кишечник? Где кишечник?
3: Расстроился, снова диарея.
5: Смектосорб для лечения острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Не требует разведения водой. Это уже готовая суспензия для приема. Смектосорб. Диарея в ловушке. Реклама. Лекарственный препарат. Ознакомьтесь с инструкцией, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные эффекты. Не рекомендуется применение во время беременности и в период кормления грудью. У детей с острой диареей препарат должен применяться в комплексе с предварительным приемом орального ретротационного раствора. У взрослых регидратация назначается при необходимости. Имеется ограничение в продолжительности приема. Максимум 7 дней. Производитель СП ООО «Фармленд».

0: Партнер шоу «Моторные масла» и «Автохимия Адека».
1: Моя сегодня с утра тарахтит и тарахтит.
2: А моя такая тихая.
1: Чем ты ее успокаиваешь?
2: Заливаю моторное масло Адека. Качественные европейские смазочные материалы для авто, мотоциклов и других видов техники от официального дистрибьютора в Республике Беларусь на adeka.bar.

16:55. Это, наконец-то, шоу на Юнистар. И, наконец-то, середина недели. Экватор недели, как я люблю повторять. И, к счастью, жарко у нас так же, как и на экваторе. Спасаемся от этой летней жары. Ну и успокаиваем себя. Это ненадолго. Хотя, может быть, кого-то это расстраивает. Но надолго с нами. Ну, всегда. Хит за хитом на Юнистар. И Tame Impala и Dracula. Послушаем этот хит в полной версии через 10 минут, а еще Дима Билан, который споет... Ой, ну как будто про меня. Буду рядышком раздавать подарки и поднимать настроение вам. Братья Бонасси тут и Every Single Day. Раньше остальных будем слушать на Юнистар, сразу же после прогноза погоды. И, конечно, выпуск новостей от Леси Никитиной.

0: Скидка до 15%. Еще больше товаров на Милябай. Справки по телефону 7741.
1: Только в июле в гипермаркете Билд скидки на обои и рулонные шторы 20%. Ждем по адресу: гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Билдшопбай. Телефон 599-69-69.
2: Вместо конференц-залов – площадка под открытым небом. Вместо воды – самый сок. 28 июля в арт-пространстве «Эхо» впервые пройдет «Гроуинг-пикник». Неделовое мероприятие нового формата. Хедлайнер вечера – маркетолог-практик номер один в России по версии РБК Илья Балахнин. Билеты на growing.by.
3: Остался всего один рекламный ролик.

0: Миньона Мания в Евроопт. Поймай всех 18. Подробности на сайте minion.evroopt.by или по телефону +375 44 788 88 80. Срок проведения акции с 13 июля по 2 августа 2026 года.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете

Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Бриллиантовые комплименты от «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 31 июля. Настоящие бриллианты в подарок при покупке изделий «Кристалл» от 500 рублей. А еще больше!

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. ГАИ усилила контроль за городскими и пригородными автобусами. До 22 июля инспекторы будут проверять, соответствует ли количество пассажиров посадочным местам и все ли пристегнуты ремнями безопасности. Контролировать будут и техническое состояние автобусов, а также как водители соблюдают скоростной режим и правила обгона. К административной ответственности будут привлекать и должностных лиц, если они допустили на маршрут технически неисправный транспорт, сообщает Билта. Прием документов в колледже Беларуси стартует на этой неделе. Об этом рассказал первый замминистра образования Александр Баханович. По его словам, в субботу, 18 июля, когда завершится бюджетный модуль, начнется прием на уровень среднего специального образования. В этом году в колледже планируют принять около 39 тысяч человек. По-прежнему самые востребованные специальности для экономики страны – инженерно-технические, педагогические, медицинские и аграрные, пишет СБ «Беларусь сегодня». И к новостям компании, и к зарубежным новостям. США начали новую волну ударов по Ирану. Об этом сообщило Центральное военное командование США. Новая атака призвана ослабить военные возможности Ирана. Предыдущая волна ударов продолжалась 7 часов. Были поражены десятки целей возле Ормузского пролива и прибрежных районов Ирана. Американские военные возобновили серию ударов по Исламской республике с 8 июля. Иранские военные отвечают ударами по базам США в странах Ближнего Востока. И к новостям компании. Только по 31 июля в ювелирной сети Zika большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. Zika – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. Лучших бизнесменов года чествовали в Минске. Призы и дипломы конкурса «Человек-дело-2026» получили 12 лауреатов. И впервые за всю историю конкурса большинство из них – женщины. Среди них – директора сети ресторанов «Макбай» Виктория Данько, группы компаний «Дианест» Валентина Михасенко, международной лаборатории «Хеликс» Юлия Гуляева и генеральный директор предприятия «Энергокомплект» Надежда Подгайская и другие. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 29 копеек, доллар США – 2 рубля 88 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 70 копеек. И в завершении выпуска FIFA начал распродавать по частям газон, на котором испанцы сыграют в финале чемпионата мира по футболу на стадионе в Нью-Джерси. Стоимость небольшого фрагмента – $450. В комплекте идет физический USB-накопитель, на котором записан цифровой сертификат подлинности. Напомню, Испания обыграла Францию со счетом 2-0 и стала первым финалистом Мундиаля. Команда вышла в финал мирового первенства впервые с победного для нее 2010 года. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.

0: и Витебске 24-26 с плюсом. В Минске завтра днем тоже до плюс 26 и без осадков. Ну а мы начинаем, наконец-то, шоу на Юнистар. Я уверена, что ваш рабочий день наконец-то подходит к завершению. Значит, можно потанцевать под хит за хитом на Юнистар.
1: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Мидея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат-стор».
2: Хит за хитом. Весь день.

12.10, наконец-то, шоу на Юнистар продолжается новостями из мира авто. И знаете что? X5 не узнать. BMW выпускает новое поколение своей легендарной модели. И да, я уверена, вы ее не узнаете. Это полноприводный кроссовер, который появился в далеком 99-м, и он стал настоящим супергероем большого города. Когда-то он казался большим и громоздким, а сегодня, это прям настоящая классика. А вот теперь дизайнеры глобально изменили его и снаружи, и внутри. Пятое поколение оформили с учетом актуальной стилистики. Добавили оригинальных дизайнерских фишечек. Вот, например,

0: Но поклонники марки скептически отнеслись к новому X5, хотя встречают по одежке, а провожают по впечатлениям от вождения. Может, прежде чем судить, нужно попробовать? Хотя я ничего плохого там не увидела. Свеженько.
1: Рубрику представляет открытое акционерное общество «Белпромэмпекс». Нужно изготовить или отремонтировать рукава высокого давления? Ждем вас по адресу. Минск, Бехтерева, 10. Без выходных с 8 утра до 8 вечера. «Белпромэмпекс» – ваш надежный партнер в мире гидравлики.
0: Это «Юнистер».

0: Партнер шоу «Моторные масла» и «Автохимия Адека».
1: Часов и 15 минут. Это наконец-то шоу на Юнистар. И с радостью сообщаю вам о том, что мы начинаем игру «Главный герой». Кто станет главным героем нашего прямого эфира? Даже для меня это секрет. Но вы можете стать ближе к мечте. Дозванивайтесь 242-9950, код Минска 8017. И получите возможность выиграть подарок. Пригласительный на двоих на масштабную симфо-дэнс-вечеринку сезона «Симфония жизни» от Imperial Orchestra. Нужно дозвониться, потом понять, какое

слово, что за персонаж, или выдуманный человек, или существующий. В общем, что на лбу у меня? Будете задавать мне вопросы, я на них буду отвечать. Как показывает практика, это не так уж и сложно. Ну а сейчас о пробках в столице поговорим. Обновляю сервис Яндекс.Карты и вижу, что пробки уже на 5 баллов из 10. Улица Ленина загружена от пешеходного моста до проспекта Независимости. А еще улица Козлова от Платонова до проспекта Независимости. Ванеева от Долгобродской до

0: проспекта Максима Богдановича от Янки Купала до проспекта Машерова, Сурганова от Платонова до проспекта Независимости. Вместе с вами я еду, Аня Васильева. И да, звоните, чтобы услышать мой голос в трубке и сыграть в игру «Главный герой».
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Реклама.
3: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
4: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
5: Маршрут перестроен. Едем на шашлыки. Грильфест не снижает обороты в Евроопт. С 6 по 19 июля. Гриль баски свиные с черным перцем. Полуфабрикат. Всего за 7 рублей 59 копеек за 600 грамм. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375 44 788

0: Скролите, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
1: Почему ты такая счастливая?
2: Потому что наполняю лето баллами сетью АЗС «Газпромнефть».
1: Заправляйтесь от 20 литров с картой лояльности разом с нами и получаете до 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 6 августа 2026 года. Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай мощный моющий робот-пылесос NarvaFreo X Ultra с технологией сжатия пыли и щеткой с защитой от наматывания волос со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 54 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Это была

0: 17 часов и 26 минут. Это, наконец-то, шоу «Ныне не старый». Игра «Главный герой». Нам дозвонилась Аня сегодня. Анечка, добрых вечерочков.
1: Добрый вечер.
0: Как ощущения?
1: Очень неожиданно.
0: Очень неожиданно. Не, ну вы же хотели со мной сыграть, правильно? Это значит, конечно, к чему-то готовились.
1: Конечно, да.
0: Ну супер. Вопросы готовы, которые будете, конечно, мне задавать? Ну, в таком, да, случае и я готова. На кону классный подарок. Это пригласительный на двоих на масштабную симфо-дэнс-вечеринку сезона «Симфония жизни» от Imperial Orchestra. Ну и я уже готова запускать секундомер, ну и, соответственно, подсказывать вам. Вы готовы?
1: Готова.
0: Ну все, тогда поехали! Итак. Часы, Шанель и Бэтмен.
1: Это реальный человек?
0: Абсолютно верно.
1: Это мужчина?
0: Нет.
1: Женщина, значит.
0: Женщина, значит, да.
1: Часы Шанель Бэтмен.
0: Да, часы Шанель Бэтмен. Причем так, что-то вот прям это конкретно на нее намекает. Два слова каких-то. Да, третье, кстати, тоже. О чем это я? Что, вас запутать, что ли, я вас пытаюсь? Да нет, ни в коем случае, Анечка.
1: Это актриса?
0: Да, конечно.
1: Ага, может быть, это актриса, которая играла женщину-кошку?
0: Хороший вопрос. В 95-м году?
1: Я не знаю, в каком году.
0: Нет. Так, давайте дальше. Так что же это за актриса, которая играла женщину-кошку? Там как минимум несколько штук-то было, если разные так брать Бэтмен.
1: Сейчас.
0: Три, два,

0: Один.
1: Мишель Пфайфер.
0: Нет.
1: Холли Берри.
0: Нет. Всех, да, сейчас будете перечислять мне? Ну нет, это неправильный ответ. Тут скорее надо было отталкиваться от того, что... Божечки-кошечки. Что Шанель, Шанель. Она лицо бренда Шанель. Вот тут это скорее важнее. Итак, я... Хотите узнать, кто это? В конце-то концов. Это Николь Кидман. Фильм «Часы». Это раз. Она играла в фильме «Бэтмен навсегда». Чего ж я спросила? В 95-м году, 95-го года фильм. Ну и Шанель, она была лицом бренда. Шанель номер 5.
1: Ну, теперь буду знать. Спасибо.
0: Да, пожалуйста, Анечка, я жду вас на матч-реванш. Договорились?
1: Обязательно.
0: Да. Возвращайтесь. Ну, а я возвращаюсь в Telegram Unistar для того, чтобы понять, кто был первым. Ну, или первой. Первой в нашем случае была Катерина. Кать, я не вижу вашего номера, поэтому только что поставила лайк. Давайте меняться. Я вам лайк, вы мне номерок, ну и потом мы вам отдадим подарок пригласительный на двоих на масштабную симфоденс-вечеринку сезона «Симфония жизни» от Imperial Orchestra. 18 июля в Минск-арене культовые электронные треки Дэвида Гетта, Армина Ван Бюрена, The Prodigy, Бобби Синклера, Daft Punk, Моби, Пола Ван Дайка встретятся с мощью живого оркестра и зазвучат масштабно, дерзко и абсолютно по-новому. Подробнее на imperialorchestra.by. Ну а мы едем дальше. Под хит за хитом на Unistar.
2: Юнистар. Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Моторные масла» и «Автохимия Адека».
1: Моя сегодня с утра тарахтит и тарахтит.
2: А моя такая тихая.
1: Чем ты ее успокаиваешь?
3: Заливаю моторное масло Адека. Качественные европейские смазочные материалы для авто, мотоциклов и других видов техники от официального дистрибьютора в Республике Беларусь на adeka.by.
4: Часов и 33 минутки. Это наконец-то шоу на Енистар. Вместе с вами домой, ну или пока еще на работе. Тусуюсь я, Аня Васильева. И очень скоро будем слушать Софи Рейс и Not You. А еще хит Summertime Sadness. Немножечко переосмысленный, но все равно звучит круто. Дэнни, If Only You раньше остальных. Ну и буквально через минутку услышим моего коллегу Валентин Середа в программе «Больше жизни». Как всегда, столько полезностей расскажет.
5: Реклама.
6: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
7: Горячее предложение в три цены по 28 июля. Кофе молотый «Бариста Мио» 11,99 за 225 грамм. Гель для душа «Санфита» в ассортименте 5,99 за литр. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
8: Меня зовут Виктор Степанович, я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка.бай». ИИ-помощник «Нормативка.бай». Быстро, четко, надежно.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Мечтали о бриллиантах? Белювелирторг готов их вам подарить! По 31 июля в сети Белювелирторг и Кристалл бриллиант в подарок! При покупке изделий Кристалл от 500 рублей и мега-бонусы и скидки! Подробнее на белювелирторг.бай и по телефону 029-395-7395.
9: Это была реклама.
11: Для детей старше 16 лет. Юнистар. Больше жизни. Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин».
12: Знижки за фишки у «Мартин». С 17 червеня по 28 липеня знижки до 50% на товары для дома и прихожости. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» 44-500-69-33.
13: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
11: Больше жизни.
13: Лето принято считать самым красивым временем года для кожи. Загар выглядит соблазнительно, а лицо кажется отдохнувшим.

0: Разбираемся, почему область вокруг глаз стареет быстрее всего и как это предотвратить, не меняя летних привычек. Косметологи говорят, что самая недооцененная летняя привычка, которая ускоряет старение кожи вокруг глаз, это постоянное прищуривание. Многие воспринимают солнцезащитные очки как модный аксессуар, но на самом деле это один из важнейших инструментов профилактики морщин. Ведь если щуриться ежедневно на протяжении многих лет, динамические морщины постепенно становятся постоянными. Именно поэтому хорошие солнцезащитные очки работают не хуже некоторых косметологических процедур. Еще одна распространенная ошибка – наносить солнцезащитный крем на лицо и обходить стороной область вокруг глаз. Многие опасаются раздражения слизистой или просто забывают об этой зоне. В результате веки и кожа вокруг глаз получают значительную дозу ультрафиолета практически ежедневно, а фотостарение – едва ли не главная причина морщин. А еще, чтобы продлить молодость этой части лица, косметологи советуют не пренебрегать увлажнением. Летом особенно актуальны средства с гиалуроновой кислотой, пептидами, антиоксидантами, витамином С и ниацинамидом. Они помогают поддерживать уровень увлажнения, защищают клетки от свободных радикалов и способствуют сохранению плотности кожи. Но если выделить всего три правила молодости кожи вокруг глаз летом, они будут удивительно простыми. Не выходить из дома без солнца защитных очков, не забывать про SPF даже в пасмурную погоду и никогда не недооценивать силу увлажнения. С вами был Валентин Середа. Живите жадно, берите от жизни больше.
1: Больше жизни.

0: 17:43. Это наконец-то шоу на Юнистар и рубрика «Вдогонку» прямо сейчас. Для всех тех, кто интересуется чем-то необычным. Вот хобби, кстати, бывают разные. И не обязательно шить, вязать или рисовать акварелью. Создавать красивое можно даже из битой посуды. Вот вам кто-то скажет, что руки у вас не из того места, если вы разбили любимую тарелку. А вы нет, докажите обратное. Вот, например, японцы любят восстанавливать разбитую посуду, подчеркивая трещины золотым или серебряным лаком. А любители... Линогравёры печатают картинки с помощью кусков линолеума. Вот наверняка у вас где-то есть такое на балконе. Попробуйте. Просто вырезайте рисунок, наносите краску и делайте оттиск на бумаге или ткани. Может получиться даже оригинальная открытка. Ну, а может просто, наконец, выбросьте этот старый кусок линолеума. Никогда не поздно. Ну что, едем дальше. У нас по курсу хит за хитом на Юнистар. Очень скоро расскажу, что обсудим в драйв-чате.
1: Рубрику представляет «СПА Ривьера». Место вашего отдыха и перезагрузки.
2: Лето. Сезон путешествий и отдыха. Подарите себе незабываемый отпуск в «СПА Ривьера». Яркие впечатления, чистое блаженство и перезагрузка. Без дальних перелетов и суеты. Проспект Победителей, 110. Телефон 7884.
3: Радио «Юнистар». «Юнистар». Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Моторные масла» и «Автохимия Адека».
1: Часов и 47 минут. Это наконец-то шоу на Юнистар и рубрика «Драйв-чат». Ну что, будем болтать этим вечером, рассказывать, что интересно.

0: талисман. 610-9950, код 29. Так, что интересненького вы привезли из отпуска? А может, кота стало жалко? Вот его с собой и привезли. Я пока о пробках вам рассказываю. Улица Козлова загружена, проспект Машерова от Платонова до Максима Богдановича. Улица Кольцова, улица Мирошниченко от Максима Богдановича до МКАДа. По 20-25 минут на эти участки дорог. 20 минут на Киселева от площади Победы до Максима Богдановича. 10 на Ленина от пешеходного моста до проспекта Независимости. Примерно столько же уйдет на Первомайскую улицу с метро Кабидули. От Красноармейской до Козлова. Якуба Колоса, Красная, от Дорошевича до проспекта Машерова тоже 10 минут. 13 на Куйбышева от Кульман до улицы Машерова. Аня Васильева рядышком с вами. Еду вместе с вами тоже. Ну и развлекаю, чтобы вам было не скучно.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. С ним мы сможем снимать любые детали издалека без потери качества, ведь у него ультраширокий объектив и два телеобъектива с трехкратным и пятикратным зумом. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
3: Реклама.
4: Июль. Миля жарит цены. Скидки до 50%. Болгарка «Партизан» 99 рублей. Аккумуляторная дрель-шуруповерт «Эдон» 43 рубля. Подробнее на «Миля.бай» и по телефону 7741.
5: Все лучшее для самых маленьких. С 13 по 26 июля на 21 век бай скидки до 40% на товары для детей. Подгузники, трусики, Моми Комфорт Кея XL 62 штуки, всего 36,99. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
6: Витамин D для вашего дома. Мебельный мегамаркет «Домашний очаг».
7: Матусевича 35.
8: Что для вас работа? Стабильный доход?
9: Это классная команда и карьерный взлет.
10: Сыну велик, а в доме новая крыша.
11: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
12: Работа – это способ исполнить.

0: Остался всего один рекламный ролик.
1: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца, мало. О, допей молоко.
2: Зачем?
1: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
3: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам «Виза Альфа-Банка». Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
0: Это была реклама, а дальше – мировой хит.
5: Партнер – препарат «Диавен».
6: Мы ножки, мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
7: Ножки, Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен, Диавен.
8: Реклама, лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: 17:56. Это наконец-то шоу «Ныне старый», рубрика «Драйв-чат». Ну что, мы хорошие, в этот раз мы рассказываем друг другу, что такого привезли из отпуска. Анастасия из Индии привезла чемодан благовоний. Василий хвастается: привез жену, уехал в отпуск холостой, а за границей уже расписались и приехал женатым человеком. Ну, конечно, это было запланировано. Если вы думаете, что это единственная такая история, не-а. Ирина из отпуска привезла мужа. Уже больше 5 лет вместе, вот тебе и курортный роман. Александра в далеком 2010-м везла на поезде из Крыма 7 килограммов морской гарьки. Работала тогда воспитателем в детском саду и решила, что из нее получится отличная дорожка здоровья для закаливания детей. Основная нагрузка по транспортировке легла на мужа. Он возмущался, но нес. Это ж для детей. Вот так вот все самое лучшее детям. Продолжайте в том же духе. 610-9950, код 29, это телеграм Юнистар. А что вы привезли с собой из отпуска? А может, ваш муж довез и бурчал точно так же, как муж Александры? Потому что все лучшие дети.
1: Радио Юнистар.
2: Юнистар.
1: Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Моторные масла» и «Автохимия Адека».
1: Моя сегодня с утра тарахтит и тарахтит.
2: А моя такая тихая.
1: Чем ты ее успокаиваешь?
2: Заливаю моторное масло Адека. Качественные европейские смазочные материалы для авто, мотоциклов и других видов техники от официального дистрибьютора в Республике Беларусь на adeka.by.

0: с вами продолжаем двигаться в ритме хитов. Ну и, конечно, желательно бы в сторону дома под хит, который услышим через 10 минут в полной версии. I'm moving to the sun. Вот и мы двигаемся. Под хит за хитом и, конечно же, под лучами этого солнца. Мод случайности не случайны. И за Black Eyed Peas раньше остальных. Let's get it started. Аня Васильева тут, хит за хитом собраны, значит, послушаем Лесю Никитину, а потом танцевать.
1: Реклама.
2: Главное событие

0: и наручные часы. Zika. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Громкая премьера этого лета. Симфоническое EDM-шоу от Imperial Orchestra Symphony of Life. 18 июля в Минск-арене. Билеты на imperialorchestra.by. ГУ Минск Концерт. Плюс 3-7-5-1-7-3-2-7-3-5-8-4. Для зрителей старше 12 лет.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Слуцк. Улица Ленина, 96В. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Остался всего один рекламный ролик.

0: Миньона мания в Евроопт. Поймай всех 18. Подробности на сайте minion.evroopt.by или по телефону +375 44 788 88 80. Срок проведения акции с 13 июля по 2 августа 2026 года.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Реальные денежные доходы белорусов выросли за полгода почти на 8%. Такие данные приводит Белстат. Заработная плата по-прежнему занимает самую большую долю в общем объеме денежных доходов белорусов – 66%. На втором месте остаются различные социальные выплаты, пенсии, пособия и стипендии. В Белстате обратили внимание, что это уже чистые данные без налогов и сборов и скорректированные с учетом инфляции, сообщает Белта. Работу трамваев скорректируют в Минске. Уже завтра закрывается движение по Старовилинскому тракту от Нововилинской до диспетчерской станции озера. Разворотное кольцо трамваев перенесут к Минскому дворцу детей и молодежи. Третий и пятый трамваи будут ходить от проспекта Машерова по Даумана Старовилинскому тракту до нового разворотного кольца. А движение трамвая под номером 4 отменяют. Вместо него пустят 263-й автобус, сообщает агентство «Минск Новости». Зарегистрировать домашних питомцев в Беларуси можно будет онлайн. Сделать это можно будет через портал «Е-послуга». Такая функция там появится до конца этого года. Об этом рассказали в Национальном центре электронных услуг. Сейчас напомню, чтобы прописать кота или собаку в квартире в Минске, нужно прийти в службу «Одно окно» с паспортом и подать заявление. И к новостям компании. Только по 31 июля в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на goldofficedream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 29 копеек. Доллар США – 2 рубля 88 копеек. И 100 российских рублей – 3 рубля и 70 копеек. И в завершении выпуска главный тренер сборной Франции Дидье Дешам установил уникальное достижение на чемпионате мира по футболу. Он стал рекордсменом по количеству матчей в качестве главного тренера. Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Сейчас на счету француза 26 игр.

0: магазинов «Белювелирторг».
1: Бриллиантовые комплименты от «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 31 июля. Настоящие бриллианты в подарок при покупке изделий «Кристалл» от 500 рублей. А еще бонусы и роскошное предложение на украшения с бриллиантами. Особенное лето ждет вас в «Белювелирторг». Подробнее на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029-395-7395.
2: За хитом. Весь день.

0: что в жизни все не случайно.
1: 18 часов и 12 минут. Это наконец-то шоу «Ныне не старые» новости из мира авто. Автопроизводители тоже любят экспериментировать. Правда, часто мы об этом даже не знаем. Ну или забываем. Вот кто сейчас вспомнит, что у Mercedes был автомобиль, который управляется джойстиком. Джойстик модели Mercedes F200 1966 года, на минуточку, предназначался для контроля скорости. Но кроме того, с ее помощью можно было отследить направление движения автомобиля. Эта функция полностью заменяла педали и рулевое управление. И самое интересное, что человек мог управлять машиной даже с пассажирского места. Чудеса, да и только. Вот мне интересно, а сегодня такая функция прижилась бы? Я думаю, что нет.
2: Рубрику представляет открытое акционерное общество «Белпромэмпекс». Нужно изготовить или отремонтировать рукава высокого давления? Ждем вас по адресу Минск, Бехтерева, 10. Без выходных с 8 утра до 8 вечера. «Белпромэмпекс» – ваш надежный партнер в мире гидравлики.
3: Вы слушаете
4: радио «Юнистар». «Юнистар».

0: Партнер шоу «Моторные масла и автохимия Адека».
1: Шоу 18:16. Это наконец-то шоу на Юнистар. И мы с вами прямо сейчас будем играть в игру «Прозевать невозможно». Будем бодриться, но озевать за вас будут хитовые исполнители. Хит, который прозвучит буквально через считанные секунды, вы знаете, несмотря что его нет в эфире Юнистар. Ну а победитель получит подарочный сертификат на 50 рублей от магазинов «Простор» в честь дня рождения 20 лет на «Просторах». 610-9950, код 29, это телеграм Юнистар. Вот Татьяна пишет: в просторе вкусный тирамису. Ну еще бы, там много чего вкусненького, поэтому нужно обязательно собраться с мыслями и правильно ответить на вопрос, какое слово пропущено, и желательно сделать это раньше остальных, и желательно там, где нужно, в чате телеграм.

0: Сколько было фальстартов? Вы почему-то подумали, что именно любовь прозевают ребята из группы Hi-Fi, но не тут-то было. Кто первым был, расскажу чуточку позже. Были и те, кто на хитрость пошел. Ну, молодцы, молодцы. Сработает или нет, узнаем уже очень скоро. А сейчас о пробках. 6 баллов из 10, так оценивает столичное затруднение сервис Яндекс.Карты. На МКАДе можно задержаться на 7 минут. От Нестерова до Байкальска ехать будете медленнее обычного. Первомайская улица, с Метрока Бедуля, от Красноармейской до Козлова загружена. 15 минут уйдет на Первомайскую, Ульяновскую, от Чапаева до Ленина. 22 минуты на Киселева проведете, от Площади Победы до Максима Богдановича. 12 на Максима Богдановича, от Ленина до проспекта Машерова. И Куба Колоса, Красная, Дорошевича до проспекта Машерова тоже загружены. Червяково-Долгиновский тракт, от Каховской до Пригородный. 10 минут в пути. 11 уйдет на Смоленскую улицу от Захарова до Ленина. Аня Васильева тут. О пробках рассказала, а итоги игры прозевать невозможно. Подведу буквально через 8 минут.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Реклама.
3: Июль. Миля жарит цены. Скидки до 50%. Тачка строительная двухколесная 155 рублей. Газонокосилки от 199 рублей. Подробнее на «Миля.бай» и по телефону 77 41.

0: Аренду в Минске. На сайте «Погреем Бай». Недорого. И вся семья чистая. Мойтесь летом с «Погреем Бай».
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Главное футбольное событие года. Финал чемпионата мира на больших экранах в ресторанном комплексе «Друзья». Более 1000 болельщиков разделят это масштабное событие, и ты можешь стать его частью. Живые эмоции и вкусная еда 19 июля в ресторане-пивоварне «Друзья». Успей забронировать на сайте друзья.бай.
2: Это была реклама, а дальше мировой хит.
4: Партнер вашего летнего настроения – бренд «Good Mix».
5: Шоколадный батончик «Good Mix». Так звучит лето.

18:26. Это, наконец-то, шоу на Юнистар. И мы с вами подводим итоги игры «Прозевать невозможно». Сегодня для нас пели ребята из группы Hi-Fi. Они в какой-то момент зевнули и взбодрили нас тем, что нужно было понять, какое слово пропущено, и ни в коем случае не зевать вслед. У кого получилось, а у кого нет, разберемся прямо сейчас, но вспомним, как звучало задание. Кто-то подумал, что это любовь, но любовь спели. А вот это слово пропустили. Что за оно? Ну, конечно, вы были правы. Слушаем правильный ответ.

краешке, краюшке, с опечатками, записками. Все варианты принимались, но раньше остальных ответила Юля. 62-44, последние цифры номера. Юль, мои вам поздравления. Ура! Вам достается подарочный сертификат на 50 рублей от магазинов «Простор» в честь дня рождения. 20 лет на просторах вкуса, а 17 и 18 июля на все полуфабрикаты, мариновки, фарши и колбаски собственного производства 20% возвращаются на карту «Впрок». Подробнее простор.бай.

0: 18.31, наконец-то шоу на Юнистар продолжается хитом от Slaughter и Dance. Танцуем вместе в эту среду. Жарко, но освежаемся. Не забывайте пить воду вовремя. Ну и про панамки, и про SPF даже сейчас. Juicy Beat, Fallen Megan. Alize, раньше остальных. This is Mava на очереди от Димы Скороходова. И кто же у него в гостях, узнаем буквально через пару минут.
1: Реклама. Июль. Миля жарит цены. Все для стройки, ремонта и сада по горячим ценам со скидками до 50%. Еще больше товаров на Миля Бай. Справки по телефону 7741.
2: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
3: Меня зовут Ольга Викторовна. Я специалист.

0: другое. Минск, проспект Дзержинского, 91, возле супермаркета «Алми» с 16 по 26 июля.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
5: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работу.бай.
6: Остался всего один рекламный ролик.

0: Миньона Мания в Евроопт. Поймай всех 18. Подробности на сайте minion.evroop.by или по телефону +375 44 788 88 80. Срок проведения акции с 13 июля по 2 августа 2026 года.
1: Это была реклама.
2: Для детей старше 16 лет.
3: This is Mova на Юнистар.
2: Партнер программы — сетка гандлёвых крамов Мартин.
4: С 14 по 27 липня суперпропанова у гандлёвых крамах Мартин. Форель филе кавалак 12,99 за 200 грамм. Мартин, это выгодно. Мартин Бай, 44 569 33.
5: Вітаю! This is Мова. Разом слухаємо іншамовні хіти Юністар, каб лепш ведаць мову родную. Моє ім'я Дмитрий Скороходов.
3: This is Мова.
5: Сьогодні знайшов пісню, яка загоїть усі душевні рани. Принамсі так співає Леона Льюіс. Better in time.

0: 18.40, это наконец-то шоу «Не не старый». Не пора ли нам выпить чайку? А любите ли вы чай так, как его любят британцы? Ведь они пьют больше всего этого напитка. Если верить статистике, больше всего чая выпивают турки. Они пьют его вообще в любое время суток. И вообще чай для них — это символ гостеприимства. На втором месте Ирландия, и только на третьем Великобритания. А в Бирме чай любят по-своему. Его, знаете ли, маринуют и делают салат. Мне кажется, пора изучить этот рецепт, а то уже не знаю, чем удивлять родственников на даче.
1: Рубрику представляет «СПА Ривьера». Место вашего отдыха и перезагрузки.
2: Лето. Сезон путешествий и отдыха. Подарите себе незабываемый отпуск в СПА Ривьера. Яркие впечатления, чистое блаженство и перезагрузка. Без дальних перелетов и суеты. Проспект Победителей, 110. Телефон 7884.
3: Это Юнистар.
4: Юнистар.

18.44, наконец-то шоу «Ныне Старый». Мы продолжаем делиться тем, что интересного привезли из отпуска в телеграме «Енистар». 610-9950, код 29, все сюда. Ну, а я пока расскажу о пробках в столице. Обновил сервис Яндекс.Карты и пробки на 5 баллов из 10. Движение плотное на улице Максима Богдановича от Ленина до проспекта Машерова. Стоять будете 13 минут. Почти 20 идет на Ванеева, Долгобродский до Яны Райниса. 12 минут на Первомайскую отведите, Ульяновскую от Захарова до Ленина. По 9 минут на Ленина от пешеходного моста до улицы Кирова и на Смоленскую от Захарова до Ленина.

0: Простоите от Юкубу-Колоса до проспекта Машерова, там много машин. И почти 20 минут на Киселева от Красной до Максима Богдановича. Но даже такая пробка нам не страшна, потому что рядышком с каждым из вас я, Аня Васильева, и The Rasmus спешат с хитом In the Shadows.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Реклама. Девочки, вы это видели? Я только зашла, а у меня уже полные руки пакетов ТЦ Аутлета. Сейчас сезонные распродажи. Это слишком выгодно, чтобы проходить мимо. Встречаемся на проспекте Жукова, 44. Успейте забрать свое, пока все не разлетелось. Подробности на сайте outleta.by и по телефону код 29-157-5750.
3: 18 июля в Минск-арене первое симфоническое EDM-шоу от Imperial Orchestra Symphony of Life. Avicii, David Guetta, The Prodigy в исполнении 100 музыкантов Imperial. Билеты на imperialorchestra.by. ГУ Минск-концерт. +3 751 732.

0: автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Слуцк. Улица Ленина, 96В. Подробности на «Бутик Авто Бай».
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Грандиозная ювелирная распродажа в сети «Соколов». Скидки до 75% на все украшения и часы. Лето засияет ярче с любимыми украшениями «Соколов». Акция действует по 31 июля. Подробности на «Соколов.Дефис.Беларусь.бай» и по телефону плюс 375-29-537-44-44.
1: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
3: Партнер вашего летнего настроения – бренд «Good Mix».
4: Шоколадный батончик «Good Mix». Так звучит лето.

18:52. Это, наконец-то, шоу на Юнистар. И я продолжаю делиться вашими же мыслями в нашем же драйв-чате. 610-9950, код 29 для всех желающих поделиться этот номер. О чем говорим сегодня? Что такого необычного вы привезли с собой из отпуска? Юлия пишет, отдыхали в Тунисе в июне, ездили в Сахару, привезли песок Сахары и камень, который я достала из домика в деревне Татуин, где жил юный Энакин Скайуокер. Фанаты «Звездных войн», привет! Ну, слушайте, если каждый вот так вот по камушку привезет, этого же домика и не останется. Давайте поаккуратнее. Все, Юль, на одном остановитесь. Катерина пишет, 12 лет назад были мы в Вильнюсе в обычном супермаркете и увидели дивную вещь в продуктовом отделе. Покрутили, повертели, решили взять. Ну не будет же ерунда во фруктах. Вот так уже 13-й год у нас лежит шишка. Так нам ее родственники определили. Она не раскрывается совсем, больше на камень похожа. Уже во всех семейных конкурсах участвовала, чтобы на ощупь определить предмет. А размером она со средний кокос. Ну клево, кто-то камушки привозит, а вот вы шишку невиданную. Можно о ней легенды

0: слагать, мол, сказали мне, едь в отпуск и привези то, не знаю что. Вот мне кажется, этот предмет отлично подходит под это описание.
1: Радио Юнистар.
2: Юнистар.

the Way. Через 10 минут тут. Я, кстати, вчера болела за Францию на чемпионате мира по футболу. Эх, как жаль, как жаль. Надеюсь, они займут третью строчку. Впрочем, узнаем. Добро на часах 00. Такой хит услышим тоже. И Шакира, та самая, которой удаются хиты. Whenever, wherever. Раньше остались сразу же после выпуска новостей и прогноза погоды на Юнистар.

0: которая работает на ваш результат.
1: Витамин D для вашего дома. Мебельный мегамаркет «Домашний очаг».
2: Матусевича 35.
3: Вместо конференц-залов – площадка под открытым небом. Вместо воды – самый сок. 28 июля в арт-пространстве «Эхо» впервые пройдет «Гроуинг-пикник». Неделовое мероприятие нового формата. Хедлайнер вечера – маркетолог-практик номер один в России по версии РБК Илья Балахнин. Билеты на...

0: Белювелирторг. Мечтали о бриллиантах? Белювелирторг готов их вам подарить! По 31 июля в сети Белювелирторг и Кристалл бриллиант в подарок! При покупке изделий Кристалл от 500 рублей и мега-бонусы и скидки! Подробнее на белювелирторг.бай и по телефону 029-395-7395.
1: Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. ГАИ усилила контроль за городскими и пригородными автобусами. До 22 июля инспекторы будут проверять, соответствует ли количество пассажиров посадочным местам и все ли пристегнуты ремнями безопасности. Контролировать будут и техническое состояние автобусов, а также как водители соблюдают скоростной режим и правила обгона. К административной ответственности будут привлекать и должностных лиц, если они допустили на маршрут технически неисправный транспорт, сообщает Белта. В Беларуси скоро могут подорожать электромобили. В стране заканчиваются квоты на беспошлинный ввоз таких машин для юридических лиц. Осталось всего 810 авто. Когда квота закончится, предпринимателям придется платить таможенную пошлину – 15% от стоимости машины. Напомню, это не касается электромобилей, с даты выпуска которых прошло не больше 5 лет. И к новостям спорта. Сборные Англии и Аргентины сразятся сегодня за путевку в финал чемпионата мира по футболу. Игра начнется в 10 часов вечера по минскому времени. Победитель матча сыграет в решающей встрече турнира, проигравший поборется за бронзовые медали. Букмекеры считают фаворитом Англию, однако действующих чемпионов мира тоже нельзя сбрасывать со счетов. Дополнительной интригой станет противостояние Лионеля Месси и нового поколения английских звезд Джуда Беллингема и Харри Кейна. И к новостям. Компании «Белгазпромбанк» и «Банк развития» предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте белгазпромбанк.бай и по номеру 120. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 29 копеек, доллар США – 2 рубля 88 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 70 копеек. И в завершении выпуска. Скелет тиранозавра продали с аукциона за рекордную сумму – 50 миллионов долларов. В результате сделки он стал самой дорогой окаменелостью динозавра, проданной на аукционе в истории торгов. Скелет тиранозавра по кличке Газ считается одним из самых крупных и полных из когда-либо найденных. Его высота почти 4 метра и длина около 11,5. Предыдущее достижение принадлежало стегозавру Апексу, которого в 2024 году продали за 44,5 миллиона долларов. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
2: А сейчас о погоде. И по информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси без осадков. В Бресте, Гомеле и Гродно будет до плюс 17, в Могилеве и Витебске ночью 13-15 тепла, в Минске тоже до плюс 15 и без дождей. Завтра днем осадков тоже не обещают. Жарче всего будет в Бресте до плюс 30, в Гомеле и Гродно 26-28, в Могилеве и Витебске 24-26 тепла. В Минске завтра днем тоже до плюс 26 и без дождей. Едем дальше. Навстречу хиту от Шакиры.
0: Партнер прогноза погоды «Ламода». Твой гид по стилю.
3: Летняя распродажа на «Ламода» до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на «Ламода.бай» и по телефону 8044-784-84-84.
4: Хит за хитом. Весь день.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Наконец-то шоу «Нини Стар» продолжается. Рубрика «Из мира авто». И производители авто, они очень умные люди. Вот вспомните хотя бы Генри Форда. Что он говорил? «Лучшая машина – это новая машина». Ну, я с этим согласна. А что еще он говорил? 80% красоты автомобиля в его колесах. Так что, друзья мои, присмотритесь повнимательнее. Может быть, диски нужно поменять или просто помыть колеса. Ну, а еще Генри Форд доказал, что иногда надо делать то, что вы считаете нужным, а не то, о чем вас просят окружающие. Если бы я спросил людей, чего они хотят, они бы попросили более быструю лошадь. Вот вам слова Генри Форда. И все можно сделать лучше, чем делалось до сих пор. Вот, кажется, надо попробовать делать лазанью, а то вдруг получится лучше, чем в прошлый раз. Не зря же Форд такое сказал.
1: Рубрику представляет открытое акционерное общество «Белпромэмпекс». Нужно изготовить или отремонтировать рукава высокого давления? Ждем вас по адресу: Минск, Бехтерева, 10. Без выходных с 8 утра до 8 вечера. «Белпромэмпекс» – ваш надежный партнер в мире гидравлики.
2: Вы слушаете
3: «Радио Юнистар».

0: Наконец-то шоу на Юнистар продолжается хитами, ну а я очень скоро вернусь с деловым гороскопом на завтра, что звезды вам нашептали. Расскажу с удовольствием и всех-всех-всех подготовлю к четвергу. Пусть он будет успешным, вне зависимости от того, что там звезды напредсказывают, но я вангую, что так и будет, если вы вовремя включите эфир Юнистар и будете слушать, подтанцовывать, ну и, конечно, освежаться под любимые треки. Ну а дальше у нас LP или Лаура Трагалице «Lost on You». Вот соловей, разбойник в женском обличии, так я ее называю. Потрясающе. Насладимся.
1: Реклама. Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?

0: euroshop.by или по телефону 120.
1: Полная тележка удачи в Евроопт. Главный приз – 150 тысяч рублей. И еще два приза по 100 тысяч рублей. А также 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу «Тур 217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.euroopt.by. Городской телефон 388-76-76.
2: Любимые вещи любят заботу. А 21 век Бай – выгодные предложения. Только с 13 по 26 июля скидки на бытовую химию до 40%. Биоразлагаемый гель для стирки «Синергетик» 5 литров – всего 35,99. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Лучше, чем ваш бывший. Двухкамерный холодильник LG с системой No Frost в электросиле в июле. Всего за 128 рублей в месяц при оплате частями на 20 месяцев. Кредит 0,0001% годовых предоставляется банками-партнерами. Подробности в магазинах «Электросила» и на сайте «Силабай», а также по телефону 7677.
4: Это была реклама. А дальше мировой хит.
6: Партнер – препарат Смектосорб.
7: Праздники, пикники, конечно, хорошо. Но веселье может испортить расстройство кишечника.
8: Смектосорб для лечения острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Не требует разведения водой. Это уже готовая суспензия для приема. Смектосорб. Диарея в ловушке.
9: Реклама. Лекарственный препарат. Ознакомьтесь с инструкцией, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные эффекты. Рекомендуется применение во время беременности и в период кормления грудью. У детей с острой диареей препарат должен применяться в комплексе с предварительным приемом орального ретрактационного раствора. У взрослых регидратация назначается при необходимости. Имеется ограничение в продолжительности приема. Максимум 7 дней. Производитель СП ООО «Фармон».

19:22. Это наконец-то шоу «Ныне не старый». Мы с вами продолжаем обещанным деловым гороскопом на завтра. Овны, завтра звезды не рекомендуют вам поступаться своими принципами ради общего дела. В конце концов, в первую очередь, вы человек с чувством собственного достоинства, а уже потом винтик в чьем-то замысловатом механизме. Если вы сами будете себя уважать, то и другие, поверьте, вас тоже зауважают. Тельцы, завтра звезды не рекомендуют вам говорить о делах. Вряд ли ваше выступление будет удачным, так что лучше бы воздержаться. Ну а если уж так хочется привлечь к себе внимание, тогда лучше анекдот расскажите. Близнецы, завтра вам придется целиком полностью довериться вашим коллегам, ведь вы будете вынуждены обратиться к ним за помощью. И то, как они выполнят вашу просьбу, будет иметь для вас в скором времени важные последствия. Но особо волноваться не нужно, ваши коллеги – отличные товарищи. Раки, завтра предстоит поработать. Ну, совсем немного. Главное, не забыть сделать этот пустяк, потому что исправлять последствия склероза придется долго. Так что work hard, что называется. Львы, вы склонны все вопросы решать играючи, но завтрашний день будет совершенно непригоден для такого подхода. Придется основательно поломать голову, пытаясь учесть все детали и ничегошеньки не упустить. Девы,

0: Вашему начальнику кажется, что нужно все и сразу. Вот завтра он вас по этому поводу, собственно, и загрузит делами, так что до дома вы доберетесь полуживым. Зато потом премию вам выпишет. Весы. Кипы бумаг на вашем столе уже достигли угрожающих размеров, и неплохо бы было с этим что-то сделать. Ну, я не знаю, поговорите с шефом, что ли, о том объеме работы, которую он вам дает. Возможно, он найдет выход, чтобы распределить груз работы между вами и вашим коллегой. В любом случае, дело сдвинется с мертвой точки. Скорпионы. Не нужно увлекаться азартными играми. Звезды завтра не сулят вам в этом удачи. Лучший способ увеличить свое благосостояние – это честно заработать все необходимое. Ну, если, конечно, у вас выходной, то сделать этого не получится, но если вдруг завтра в четверг вы будете отдыхать, в перерывах на отдых подумайте, чем бы еще себя можно было занять, но никаких азартных игр. Стрельцы, завтра лучше не спорить с начальством, даже если вы абсолютно уверены в своей правоте и понимаете, что с вами поступают несправедливо. Причем все прояснится, и вы будете рады, что сами не были причиной испорченных отношений с вышестоящим лицом. Если молчать будет совсем не помогать, ну, считайте медленно до 10, ну или до 20, там как получится. Козероги, завтра звезды рекомендуют вам помнить о том, что вы имеете право не только на отдых, но и на труд, а значит, различного рода перерывы, уходы на обед принесут только пользу рабочему процессу. К любой работе всегда лучше приступать на свежую голову. Вот такой совет дают звезды, воспользуйтесь, очень дельный. Водолеи, звезды говорят о возможности мелких финансовых затруднений. Это может быть связано с незапланированными тратами или неудачным планированием. Деньги поступят не в том объеме, в котором вы ожидали. В связи с этим могут возникнуть некоторые трудности, но вы справитесь, рыбы мои. Завтра для вас как никогда будет важно признание со стороны коллег. Вряд ли вы честолюбивы чрезмерно, но именно завтра честолюбие проснется. Чем больше похвал вам будут возносить, тем более эффективной окажется ваша работа. Как бы парадоксально это ни звучало. В общем, если в вашем окружении есть рыбы, хвалите их, завтра хвалите.
1: Радио. Юнистар.

19:33. Наконец-то шоу на Юнистар. Продолжаем хитами. Риана, Кельвин Харрис будут хвастаться. Мы нашли любовь, а мы нашли друг друга. И объединяют нас хит за хитом. Мы Бен и Холлоу. Тоже далее. Тани Темп

0: Тернер, то, что звездами предначертано. Они споют, а звездные предсказания уже были. Надеюсь, вы не пропустили. Если да, то хотя бы программу «Надо знать» от Димы Кустова не пропустите. Там всегда столько интересного.
1: Для детей старше 16 лет. «Надо знать» на Юнистар.
2: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
3: «Уника? Уника? Уника?»
2: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь, компания «Бетторг-партнер».
4: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Кустов.
1: Надо знать.
4: Вы знаете, как появились эклеры? Оказывается, это кулинарная случайность, доведенная до гениальности. Представьте, 16 век, Франция. Один талантливый повар придумал заварное тесто. Странную массу, которая в духовке вдруг раздувается и становится пустой внутри. Зачем? Никто толком не понял, но выглядело эффектно. Долгое время эти заготовки ели просто так, без крема и без особого восторга. Все изменилось в 19 веке, когда за них взял Мари-Антуан Карем, человек, который относился к кухне как к архитектуре. Он вытянул форму, спрятал внутрь крем и покрыл сверху глазурью. С тех пор эклер – это не просто десерт, а тест на профпригодность. Если он получился с первого раза, вам либо повезло, либо вы уже шеф. Кстати, само название эклер переводится как «молния», потому что блестит как вспышка или потому что исчезает быстрее, чем вы успеваете сказать «я только один». И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из вида.
1: «Надо знать».

0: 19:42. Это наконец-то шоу на Юнистары. Рубрика «Вдогонку». Оказывается, мебель можно не только купить или сделать своими руками, но еще и вырастить. Вот, например, один японский дизайнер прославился именно этим. Он выращивает стулья и кресла в специальных резервуарах. Каркасы он поливает специальным раствором. В итоге на мебели вырастают природные кристаллы. Конечно, это просто арт-объект. На таком креслице не посидишь вечерком у телевизора. А еще японец создал прозрачную мебель, которой практически не видно. Сесть на такой стул можно, но сначала его нужно заметить и не споткнуться. А то ударишься мизинцем и даже не поймешь, как все случилось. Ой, нет, мне такая мебель дома не нужна.
1: Рубрику представляет «СПА Ривьера». Место вашего отдыха и перезагрузки.
2: Лето, сезон путешествий и отдыха. Подарите себе незабываемый отпуск в СПА Ривьера. Яркие впечатления, чистое блаженство и перезагрузка. Без дальних перелетов и суеты. Проспект Победителей, 110. Телефон 7884. Это Юнистар.
3: Юнистар.

0: 19:46. Это, наконец-то, шоу «Ныне не старые». Это мы с вами будем закругляться с рубрикой «Драйв-чат». Вы мне весь вечер рассказывали, что интересного вы привезли из отпуска. Ну что, подытожим. Самые яркие сообщения были о том, что из отпуска вы привезли мужа или жену. У кого-то это была запланированная акция, а для кого-то курортный роман, который перерос в любовь. Обожаю такие истории. Было очень много классных историй о том, что вы привезли для себя какие-то запоминающиеся камушки, которые стали для вас ярким воспоминанием о том месте, где вы были. Вот, кстати, я не исключение. Я тоже из отпуска в прошлом году с севера притарабанила кучу камней. Дело в том, что в Карелии есть такая традиция складывать пирамидки и загадывать желания. Так вот, мы, значит, набрали целый багажник этих камушков в надежде, что дома мы тоже сложим эти пирамидки и загадаем желания. Но пока камушки так и лежат. Слушайте, может, сегодня руки дойдут? Не зря же мы об этом поговорили.
1: Реклама. Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Хотите чудо? Рекс, Пекс, Фекс.
3: А можно только чудо Рекс?
2: Можно! Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой шерсти и крепких костей.
4: Громкая премьера этого лета. Симфоническое EDM-шоу от Imperial Orchestra Symphony of Life. 18 июля в Минск-арене. Билеты на imperialorchestra.by. ГУ Минск-концерт. +3 751 732 735 84. Для зрителей старше 12 лет.
1: Это была реклама.

0: 19:54. Это наконец-то шоу на Юнистар. Ну что, Минск, доброго вечера. Вот пусть он у вас пройдет под девизом «Хит за хитом». Слушайте постоянно любимую музыку и вдохновляйтесь. Даже если настроение не очень, можно сделать громче. Вот, например, хит от Джеймса Янга «Инфинити». Он о бесконечной любви. А любовь — это всегда хорошо. Не зря же говорят, что она спасет мир. Аня Васильева была тут, и услышимся завтра. Так приятно с вами проводила время на экваторе недели. Вот и завтра вернусь, чтобы точно так же вместе с вами спасаться от жары. Услышимся. Пока.
1: Юнистар. Хит за хитом.

0: годы дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: ЭОС. ЭОС. ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС. Это была реклама.
2: Вы слушаете

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. ГАИ усилила контроль за городскими и пригородными автобусами. До 22 июля инспекторы будут проверять, соответствует ли количество пассажиров посадочным местам и все ли пристегнуты ремнями безопасности. Контролировать будут и техническое состояние автобусов, а также как водители соблюдают скоростной режим и правила обгона. К административной ответственности будут привлекать и должностных лиц, если они допустили на маршрут технически неисправный транспорт, сообщает Белтам. В Беларуси скоро могут подорожать электромобили. В стране заканчиваются квоты на беспошлинный ввоз таких машин для юридических лиц. Осталось всего 810 авто. Когда квота закончится, предпринимателям придется платить таможенную пошлину – 15% от стоимости машины. Напомню, это не касается электромобилей, с даты выпуска которых прошло не больше 5 лет. И к новостям спорта. Сборные Англии и Аргентины сразятся сегодня за путевку в финал чемпионата мира по футболу. Игра начнется в 10 часов вечера по минскому времени. Победитель матча сыграет в решающей встрече турнира, проигравший поборется за бронзовые медали. Букмекеры считают фаворитом Англию, однако действующих чемпионов мира тоже нельзя сбрасывать со счетов. Дополнительной интригой станет противостояние Лионеля Месси и нового поколения английских звезд Джуда Беллингема и Харри Кейна. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 29 копеек. Доллар США – 2 рубля 88 копеек. И 100 российских рублей – 3 рубля и 70 копеек. И в завершении выпуска. Скелет тираннозавра продали с аукциона за рекордную сумму – 50 миллионов долларов. В результате сделки он стал самой дорогой окаменелостью динозавра, проданной на аукционе в истории торгов. Скелет тираннозавра по кличке Газ считается одним из самых крупных и полных из когда-либо найденных. Его высота почти 4 метра и длина около 11,5. Предыдущее достижение принадлежало стегозавру Апексу, которого в 2024 году продали за 44,5 миллиона долларов. На этом пока все. Меня

0: Минске тоже до плюс 15 и без дождей. Завтра днем осадков тоже не обещают. Жарче всего будет в Бресте плюс 30, в Гомеле и Гродно 26-28 тепла, в Могилеве и Витебске плюс 24-26 и в Минске завтра днем тоже до плюс 26 и без дождей.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Реклама.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Это была реклама.
3: За хитом. Весь день.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси без осадков. В Бресте, Гомеле и Гродно будет до плюс 17, в Могилеве и Витебске 13-15 тепла, и в Минске тоже до плюс 15 и без дождей. Завтра днем осадков тоже не обещают. Жарче всего будет в Бресте плюс 30, в Гомеле и Гродно 26-28 тепла, в Могилеве и Витебске плюс 24-26, и в Минске завтра днем тоже до плюс 26 и без дождей.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Короткая реклама.
1: До 100 рублей фрибет БТРа. До 100 рублей фрибет БТРа.
2: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Нападающий проходит по флангу. Навес. Недоспешный момент.
4: Час. Лидское премиум.
5: Размерное уживание пива шкодит вашему здоровью.
6: А дальше хит за хитом.

0: Партнерская реклама.
1: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
2: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Короткая реклама.
1: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
2: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Нападающий проходит по флангу. Навес.
4: Недоспешный момент.
5: Сейчас Лидское премиум.
6: Размерное уживание пива шкодит вашему здоровью.
7: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
2: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Ты крути, крути гуся, с Максимом. Ты крути, крути гуся, реально.
1: Подробности на Максимбай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: С Максимом.
0: А дальше хит за хитом.

0: короткая реклама.
1: До 100 рублей фрибет БТРа. До 100 рублей фрибет БТРа.
2: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Нападающий проходит по флангу. Навес.
4: Недоспешный момент.
5: Час Лидское премиум.
6: Размерное уживание пива шкодит вашему здоровью.
7: А дальше хит за хитом.

0: связано с риском получения убытков.
1: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси без осадков. В Бресте, Гомеле и Гродно будет до плюс 17, в Могилеве и Витебске 13-15 тепла, и в Минске тоже до плюс 15 и без дождей. Завтра днем осадков

0: Короткая реклама.
1: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
2: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Нападающий проходит по флангу. Навес.
4: Недоспешный момент.
5: Час. Лидское премиум.
6: Размерное уживание пива шкодит вашему здоровью.

0: Короткая реклама.
1: До 100 рублей фрибет БТРа. До 100 рублей фрибет БТРа.
2: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Встречи с сябрами всегда по отличному поводу. Где ты чувствуешь поддержку друзей. Где наши голоса звучат как один. И согревает тепло настоящей дружбы. Сябры, когда собираются свои. Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.
0: А дальше хит за хитом.

0: короткая реклама.
1: До 100 рублей фрибет БТРа. До 100 рублей фрибет БТРа.
2: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Нападающий проходит по флангу. Навес. Недоспешный момент.
4: Час Лидское премиум.
5: Размерное уживание пива шкодит вашему здоровью.
6: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: До 100 рублей FreeBet Betera. До 100 рублей FreeBet Betera.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Встречи с сябрами всегда по отличному поводу. Где ты чувствуешь поддержку друзей. Где наши голоса звучат как один. И согревает тепло настоящей дружбы. Сябры, когда собираются свои. Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.
0: А дальше хит за хитом.

0: короткая реклама.
1: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
2: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Нападающий проходит по флангу. Навес.
4: Недоспешный момент.
5: Час Лицкое премиум.
6: Размерное уживание пива шкодить вашему здоровью.
0: А дальше хит за хитом.
7: Хит за хитом.

0: риском получения убытков.
1: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси без осадков. В Бресте, Гомеле и Гродно будет до плюс 17, в Могилеве и Витебске 13-15 тепла, и в Минске тоже до плюс 15 и без дождей. Завтра днем осадков тоже не обещают. Жарче всего будет в Бресте плюс 30, в Гомеле и Гродно 26-28 тепла, в Могилеве и Витебске плюс 24-26, и в Минске завтра днем тоже до плюс 26 и без дождей.
2: За хитом весь день. Shine bright like a diamond.

0: Короткая реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфлайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Нападающий проходит по флангу. Навес. Недоспешный момент.
2: Час. Лидское премиум.
3: Размерное уживание пива шкодит вашему здоровью.
0: А дальше хит за хитом.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси переменная облачность и без осадков. Жарче всего будет в Бресте – плюс 30, в Гомеле и Гродно – 26-28 тепла, в Могилеве и Витебске – плюс 24-26, и в Минске днем тоже до плюс 26 и без дождей.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси переменная облачность и без осадков. Жарче всего будет в Бресте – плюс 30, в Гомеле и Гродно – 26-28 тепла, в Могилеве и Витебске – плюс 24-26, и в Минске днем тоже до плюс 26 и без дождей.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси переменная облачность и без осадков. Жарче всего будет в Бресте, плюс 30. В Гомеле и Гродно 26-28 тепла. В Могилеве и Витебске плюс 24-26. И в Минске днем тоже до плюс 26 и без дождей.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси переменная облачность и без осадков. Жарче всего будет в Бресте – плюс 30, в Гомеле и Гродно – 26-28 тепла, в Могилеве и Витебске – плюс 24-26, и в Минске днем тоже до плюс 26 и без дождей.
1: Хит за хитом. Весь день.